0: Aduhima, hari manju ya, khubci kesega dijera.
1: Serang tamu si, olgudu namaru inu merka. Olgumar cesuk nyenda inari.
2: Olgumar charci agni sedum. Olgusung charci njubrasum.
0: Ya, taa lupci chusunari. Aduhima, hari ma yun juri.
1: Serang tamu si, ndana nyudu lamtik menuga suna chuna mari. Nyudu lamtik Вденчик жирца иннери.
2: Джимчилэ джилэм хсэсуншил. Вденчик хивша сэмсэзун.
3: Чичэн джилэпсилэ рангми ламкарэ. Наци ламптун уччэ чамчин чи ламбэ.
4: Чичэн джилэпсилэ рангми ламкарэ. Наци нямух тамчин дору чэ лапсэн. Джилэпсилэ ламптун уччэ чамчин чи ламбэ.

0: takhi ki lukhi dhani, kor lukhi lukhi dhani, shinchi lukhwa ki lukhi dhani, tamura maanari. Ta jiangu te rao na lovsuz ki nyanglu ki nriwa yinari. Lovsuz ki nyanglu ki nriwa yinari tere, ta jiangu ki lovsu ta, ta gizu ki dolnu ki lovsu, gizu gonu ki lovsu, ta tamari. Tēnō tāp kēchā sikir nā, lōchā sikā nirāma tāng nā, yīgī sik hī sō nā, tē chī kī khuñchū kī nā, tā tō kō tā, tā tō kō tā lōsū zāngā nyāng tāng nō, lōsū nyāng nō gīn rīwa yu kwa mā nō nī, tī ngī wā yō kī mā rī. Tē ān chī kī tā chī kī nyā sī kī, nī tā shē kū nō nī, ā tsā sī kī nyāng gō nā, nī tsā sī kī nyāng gō nā, tā khuñchū kī nā, chī kī kī nā rū mā sikā shik lī tā wu kī. Маңыз қажық лидауны оның етінің негізу татарш көп шек көнің ғынжық дина кем цыңғы лоусу, үші цұқы лоусу, дейін чекі та лоучағы лоусу зейчі шек көнің дерің ома енері. Та незгі вақы керің күңа, та күргі хамағы дәне, хамағы ғыне, та лоусу дүнен көнері. Та чонри сацуры, чонри сацуғы қава, та ена мына күргі лоусу түдігін Kimsang losu ta shiga chi kachi ni, ta waka chi di jinta de kacha tamme ni tamuzga yinari. Tien teni rimji rimji ta cha tsukho losu tang lochaga losu la suha rimji nyang yonggu. Tien tang na ta cha zgrina, tien tang nera ta kimsang losu siku nondera, tartig shali sona cha zgrina, tig zina ngarangka tig sona, ta tuanji hama cha muzga nchakka tatari. Та чир шэна чир зэгэрна хамаз гэн дэн сасу чинчэн мэнэз гэ ёна маарэ. Чинчэн мэнэз гэ ёна маарэ жа чинчэн инна та чиг хаматы вага хэнчуг дэна чиг шэгэг дэла чиг адза, юхуа. Дэн чиг чир зэгэрна та чиг ёндэн гэ шух. Дэн чуг хинэз гэра, чи дэн чуг хинэз гэ имбэн гэ вайон ёна маарэ. Нёс кина чызгыр натанда чызы гунары гызу та кори гитина кемцан нанда гы чызы кори гинанда гы дина хан данныр яда. Хан данныр ну тавгы чызна тонки те чы рынгын дамка итна чухны рынган они это музыка мары му тэхи гыму. Тэн дана кемцан чы музыка не кикю дэра рынган мэк гыму рэла. Тэн дана кемцан чы музыка не кикю хама чы музыкан чайкю Тогда гзу хынжуг дита чиратыг таңны чаны нэнгэ чиг лэйган соным датта ингунэри. Та гзу хынжуг дина ташкубгэн гэнэ дина ра та хачан кэ чэнэ, кэ чэрон ра рэнгэ дамка икю гэрэнгэ мэнэ тумузгэри. Та ин дана та мака цу чызгэрзна та рэнгэ хама чымузгэн чэкэ дэ шайи зугэн гэнэ дина хама чымузгэн чэкэ дэ лукуа чан рэнгэ чигэтэн дамка икю ра та нэрватон югэдэ нэвата мэк. Мэккэра онгэн хамагэнгэнэ тэсан лутонгэ зүүг. Чызгэдэг зэнада, о, тэнгэ хама нян сонарэ зэну, хэкэптэнэ вэлэ зонтэ та чызгэнэ, янчэг, мэнчэг. Хамагэнэнгэ шэгэ чэг чызгэгэнэр чэг, хамагэнэнгэ хамагэ, хама зэнга. А, хама шэгэ чэг мэхтэ ица. Тэрэг тэгэ чэг часу лэсу, шэсу тамсу та чызгэрэ. Рэнгэрэ гэнтэп чэтэпкэ. Ti lamu i dali da, xeyi di da, kimtsang lovsu gu kurgi yuqwasig chengyu, da kachembu ri da samg. Da ino tabg da chizgirna da, ni da xekunu, kimtsang lovsu zikunu da tuan ki hama chimuzgan chak da detg dabg. Hama zhana kimtsang lovsu zhaga, hama mzhana kimtsang lovsu mzhaga. Da dari, da ino tabg jig hama, jig kimtsang lovsu zikunu da, jig kimtsang zizug lovsu zhani ngi wa tani yon marri. Тену тапку та хама тазура шигичи хама лапа чин, хама чиг шамсам чин, хама чиг мгдян чин. Рынгы чигсы гуныр хама тагы нерв кумазура шигичи ярв кышуха гани, ярв кышух хини. Нинжан сэма чангунура ярв кышух. Тянчик кани ше гунура, лыгни ли гунура ярв кышух. Та таму чанзга чацунр цацу, Та кю соным че сонныши. Та кем цынгы лоусу юхасы нюнтып дютэва к чарчин ранру лон сонныши. Тэну тапкада мака хама рынгтын не та о та рынгэ шайзы ка хама нян сонны чонны та о та рынгэ чи цыгэзгэ чи лингэ исын бу там чи бу чи камы ярта 이 링게 있음 탐지 보지 성하게 쇼가 다 꼬리스 군은 되게 됐다 샤이 됐다 뭐지 코리 점성 걸로 쓰고 코리 요가스 진주데 하장가 친구는 다리 대한 지가다 저기서 나고 좀이나 양쪽에서 지그지그니 더 뭐 많이 봐네 더 뭐 일롱즈그모 도무진도나 정그 김청다나 정그 더무 많이 비즈그니 그 жгни ти чова, жгни тага корих. Та янчиг ман чиг чингон. Тага чанни ти сонна, жухан жухан наран и тома варсам гаганда танг сонна. Та чиг хуйцан зута не, чиг камшух зунда зу и на чиг ян чиг чимсанзга сонна ра, о, та нан зутап кур, о, чиг се гунар да. Tamo mayin bazi gino, kyabra bazi gino, da chigi, kimsanda chigi kyabra bazi gino, makshik bazi gino, da nika zhigino, naga, nika zhigino ra, dagi togya zhigyo no, nio tamchala dedang nara, da, hitamni, gotamni, tamo go chora, zga chako zira tertamni, tamo zhi. Rechara yang uchun dormika ganda tangna, da chigi kimsang zhugin nga sona lukaya, da tamo go chigisa guna, shtag, shtigra meni, Тамура мунга та тэчэнгу тэра хунжу гян кимцэнг лосуг чай зэрэшу зэгри. А тэну та куда кимцэнг лосу секунда чэрсэна та чик ка чэмбу рэтэрэка чэмбу иннут макацу хама чмуз ган чэка хама газ ги ю камэ кэтэри. Кимцэнг лосу ду кудэри.
1: Ри ри. Гэргэнг гонэ ингэна кимцэнг лосу гэ гэки гэран жинра. Тэни танда тэшатр лгэлин ши сэллас гойшхны ян кавдазга магазги таму. Тана шуни ингэна гэллэг. Та шэсэг лосу гэнэ тэнэ ё кавдазга тонтонз гэнэ.
0: Та шэсэг лосу ингэна ражан гэ чимбэри. Та шэ яралг чих чих ютг дхон зуин дэгэ марму. Та гэргэ говли сон не жана рэнджичи дэгэр му. Тэ тана та шэсэг рэнджичи тана. Тэ тана шэсэгна чонри цацу гэ шэсэг лосу дэ шэсэгэсэна да. Макацу деваганг лосури. Дева цуаганг лосури. Чонри цацу. Дева цуаганг лосу дэ шэсэгэсэна да. Хуин жу гина газ гэрэла мари та макацу шэсэна. Дева тэг лолэн жка газ гэрэла мари. Дева тэг лолэн жка шэвчу чэмури. А хтамчул тамчы бу чамури. А тэгэда тонки дева тэг жгни коригзэна нэг коригта да хакир тэгэжэлэ шук. Дева зугна на дева гапу тамчы бу ходяви давна чан тонга давна тамуранга чэнюнга. Та тэйн дан зацу дева тэра лукачан та чи дева тэ чи та чи чизэ гунэр да хуй изга газга та чезги ёсан жону мари. Та хонжуг дина чиг хүүдих мэнинг чангтонг мэнинг тасэгуна мэн. Та нун чин зүн чихтан барму. Чиг цамцама чиг хүрэй дэвэ чиг кипурэй кинрэнэ янна. Чиг чангрин тунг кипурэй кинрэнэ та ян чиг мэн чиг юна рэ. Та юсы барэ. Рэ тэра немцэн курму ига тина гусэг дану чангу тому ок. Та таму индан рсасу та чиг каму каму сэгэр. Та дэвага габу тазуга чиг. Тан чизэгуна рэнгу нану кину маэгнар. Тан гути. Кем сонь гена рэнгути, дэва гена рэнгути, онэр там гути там анжгнэр, тад мури. Тян чэгда дэва зуга тэра нангэн гена, дэхун цохун зу тэхаджан кэчэ мури. Дэхун цохун газг ё, дэва тэ лолын газг отана, дэва тэ гэчэсэ гунэр, да, кори, ра ти кори к лосу тэ газг ну, да чартанга, дад мури. Тэй ну тав кэда тэ тав гэ дэва зган чал мэнчал тэра, янг шай нажун зган сонна, кэргэ рангам эк. Кыргэдэ ятын кетэн нэрэтэ кыргэдэ нэ марки дюга рангам эк кетэн нэр тэйн дана чэзгэната рангам сэу кэтэг зэната так нэжакуну лолэн тэргэтэра дэхун цохун тэргэдэ рангам эк чэзгэ рангам эк зэна рангам гэтэн нэ рангтэн нэ камэг ярта идэли нажун цама мэхэ юхаз гэчэн дю дэва цоа кори ра дэва цоа жгэни юхаз гэчэн дю тэчэн дана тонти кыргэч чэцхгэ Лосу тугюг чарчинзга чигтэн танаш. Таны яра лагчихы уна та кырги дева цова нани ран дыгындыхи намар. Та дева цова гай. Таны хуэнжу гдина та хуэнжу гдина ешу гзямба, чонкир зямба. Ен тана гекюб зямба лас хуэра нигин джо дейнар. Тыг кава та лосу та чамузг. Чатуқа лосуды чамузыға, чамузыға жатығызына. Такыргі дякіп чапызығын ендігі дей. Та дейді, дякіп чамузыған чайқы.
1: Реганла, та нязык лосу нёви корым гэтхуни, чэмсэнг лосу ра, тани чэсук лосу нда ганган хэнд чэнэ мацэк, та ловчаг лосу нёнгюнда ян хэнд качэн зэрэла. Тэгна ганлок дини тэнэ ян кавдан сэхэнэ.
0: Ловчаг лосу сэкуну гэргэн чэмусган чэкэ та тондагдарши. Тартыгэ сонда тондагдарши. Гэргэн газга чацуна лосу та газг тогюгэ дачгэсэ гунар чартин дэйо тэнэри. Тай нана да чазгырна гэргэн хочугян лотчаскна на сона гэргэн чиг кона мачи гэргэн мача кир гэргэн мача кир тэ ти нэн нэ рэнгэ хочугян ачи ти гэндэн рэнди чэну а тян чиг рэнгэ чиг лотчат та вак чи мага икуну о енра икуну чангу тэрг тэ шасуна ян гэргэн гнанара нама нац хуйнрунра а та хочугян тэрэг хэк кирсуун да жамбаг чи малхгүй чатад ян сэкин энэ жоо. Тэ но тав гэдэг чинь лоджаг лосу шагам шаг секунд тонги гэргэн ч мозган чак гэргэн тэрэг хтам тан чопа а тэрэг дээр жигли дам дит мозг чи. Тэ но на та не лала чи секунд да та чи рэнгэ кишүг зыкызын анжаг, лейтан сонум зыкызын анжаг, да чонжин не юга лосу, да не чазгу лосу, да не чазгырна ловжаг лосу, ике югадагдаг дилей, юнгу не тамура юнаш. Ян лалазг хонжуг дина кемцынг лосу, чонж зазу чезг газг манчат чонжин, яра юнг юнг чазгу лосу ра, гергинг лосу югазга чалли дали, ловжаг лосу югазга чалли дали, ян логгил амав цонна. А данг даши куну не адзазгра, не цаазгаси куну. Тому нян суна. А ты районаши. А ты районаши. Ты нуга тавку да чазгразина. Та чух сэмбу зом сумр цазу да шекио намаши. Шекио намаши. Ти нанга хуйнюгдина хчиг. Шай керсун ян рангел гламавы цуны. А тому рамангиши.
1: Ре. Тана ганлог конэта кямсанг лобсу ра, шасуг лобсу, лобтаг лобсу ла сухаг гачинг ранжинда. Танинда лаглэнд шитар тарсал кэкурны ян кавдазаг камасай таму. Тана шуны ганлоган ржигизгону, та лобсу нде шартангар якаб ра марг мандава, тани сакхун мандава ририг лобсу га лагни донтанде чапата хэвэг йоке ра ганла. Тинга тэнэ
0: кавдазгана. Тэгэ шэкюра каму ритара, та ячу мандана лобсу мандава йону та та котгуин. Ячу сосу ранг Жигни сикуну тата на маз кто он говорит, а так он тарчан жигни мандрана, жигни чмозгу на лосу то мозгу наш. Ты ну так он сначала лана хочу где на дачи, я на целая идет, то зора чан чем мы нямни, то зора чан чизга мрцены то мурал наш. Я он сначала лана хочу где на, дань не эти умарам брдан кто твора по мне сикуну поругу мчоне то мугал лосу рал наш. Ты ну так елун мандрана лосу где я прочебури.
1: Реганла, та варкам дэнг анда гизгону, ачу уэл рэнг аргни ли чинуг лопсуг саамлуг ар гэнсэнда. Тани тэнг нажун тага сонгена, лопсуг та ргила шигнуг цалта чмуз гэнэна. Тэгэн дэнг йока мэг, тэнг этэнэ ю ганлог рэнг дансил шившана.
0: Та зон сомгена, та хуэнжу гэна шиг жигны юаны, Тянчик өргіні, дячені, тұңсавны. Тянчик өргіні ғу өнгені.

Samba, samba in jinang harjin te rgbi karkung ge samba in. Rgbi karkung ge samba chungundag nanga, wajung mamang huishtung kongni huachin in uge, chamdag lahtang vi chanyig sirgun u huichandag nangni, shibi lgcha mangpo hishtopsi ni, juanshul jenyung tashtonggi yushi, shibi chamsang losi taik hibshya tungashig, jubo chungchung so tang, jubo chungchung si, pama nambar nyamchul shasi yin. Я же почему чунцо, ты лежен, тернга, чоки, тринчерга, самба, чумон, дага нанни, янранга, ланга, кандюн, тумом, зри, чадик, сиу, кинга, чупо, чунчун, юна, линсен, татун, кинга, капран, чан, тага, данчи, джиксам, нирга, самдан, нангатан, тага, данчи, джиксам, нирга, самдан, джика, шкалам, да, в джили, да, танги, янранга, ланга, кандюн, тумом, бергарсасия,

0: ཆོང ཆོང ང ལ གནའ བ ཡོར དང ངི ཆེ ལ ངོ ཚར ཆེ བའི གཏམ དེ ལ ལ
1: ཆོག པོ ཆོང ཆོང ང ལ སེམ པ ཡོར དང ངི ཆེ རང ཡེ ཧང ཆོག པའི ཟེ རར ཚལ
0: ང ཚོ མཉམ དུ ན ཆུང སི པའི རྒ ཚལ དང འགྲོ
2: ཡ ན ཆུང ཆོག པོ ཚོ གོང ནས ཆེ ta ta thung ge chung xiang qin thung er ge wa ge fu zha chung zheng ge sa shi le jing gu le zhan de qian mo shi ka jie zhe bi chen me sa shi zhan de ge chuo le shi ge da deng yi yang zhen ji men men ba leng you ne ge cuo luo zhe ge rong chung ke le xin he zong me ru jia de le qia cheng fu chung ge lu zhe ge chung chung de ni ge ta ke ni ga zhan de ra shi ge nu ge che ge ni ci zi gan dor di zi ge ra de men da rong zhan de ge chuo ge ད ད ད ད ད ད ད ད ནམ ཚང ད ཆེ ཟིག ཡིན ན ད པོ ཆུང ཆུང ཚང མ ངོ ཚུ ཟིག ས ཨོ ཟིག ཡིན ད ད ན ད ཤུ ཁ ཡང ར གཁ ཁན ཡང ན ར གཁ མི ཡོ ཁན གི ད པོ ཆུང ཆུང མ ང ཟིག ཡོ ཅིར ད ན ད པོ ཆུང ཆུང ད དག ཡང ཁར ཤིན ད རང གི ཕན དན ཡང ན རང གི ས ཏ གི ལམ ཁ ད མ ཏ ད ད ཤུ ཁ ཁར ཡ ད ད ང ད ན ཤུང ད ཇ ཅེ ཅིར ཅེ ཅོ ད ད ཧ ཅང གི གལ ཆེ གི Ya tena chandani nga chu chuma ge nyam ge nga chu go lu ge ge rang chung khul a ma chin na zong ji kham bo mong chi khang ge lu zhe chung chung go zhe ge xian nu ge dam hui nyam de xing nian
3: ji xiang zai wi guo chi dang qian de nan ba da dong lu zhe chung chung chu chang ma nga zhe de le ni le qia qing zhen zha ge qian nan ba da hun ga guo zhe xi yo qia qia ge тэмбэр мөндэн жо я данга имиж цок тамзыся я ыйги чих цок каз кыра тамранги хинуранги чивчала ламранги хинуранги чигдела гожемон жон дахчала мао моен жохчаланзна дахтым цыганян чего дамхтым цыга го кайожри я данга хавчи цыкэмо кунисвши цыкэ мама тагназэну да такламасади да чанга жому квади да мнямо мнямго зоин да тунзан ки тена дамо бжих шалам чанри дамо бши чин чин жари я тата кани жонга тану тонло хола памму гватунан дигзё равна чунзё мажу сони ламтэйну махи сони сардэвэну хата чайну нигнинэйну чин чин жо гэргэйн гэргэн чила гватэн чэзэм

야 다든 담지 형님이 족보 청청서 디나 다타인 아츠 못다 데른거 나충시비르 가슬 타통린슨데가 참바 흐슴바 르비 가르큼근 아시 조열 디나 데른거 르비 가르큼근 참바 청문데가나 족보 청청서당 족보 청청치 파마남브르 영 하르진데 참성소시 타그 희샤 통어시 냠줄샤시인 Дэрэн нямчулы ежуүгі чамсан лобси тайгы хэвша тунгунда инжина. Эрган дамжин цэфтандах жирзан би чамдах лаштан би чанс эргону хуйшан дэг нонын дамны ян. Сипи лагча мэнгда хэртугы дадангы сипир жуэншул нюнгдах тунганы хачан гачин ян дас эргуг. Рэй чамдагдан памадагги, шипар фобсу дунгдан гүрнда хэжу инжина ацу чамдагра памадагга чи хрцаваган ганкаржа. Яна намжинда да тэсэн дунгса дэрэла. Дихгүра лагбузг хртагги, хртуг тавсунна. Шипар фобсу дунг хашан, ганнала кави цхэдан ожунлаг рангжинг лагшил. Датун дитху чарваг Шка чавшайжа маңаз гиог. Мүнхар, ғацу үүг шчацуғг жердынг ғниуа мүгі сүңна, фобсуғг чацыл ду мүнян ба. Торым фобсу нюңви мүржан нюңва, хуанчург жгірімдан дэхи, самлуғг куршуғ сүү бжал мүдаг ба. Хуанчург түнкүн хашчыг жэндан, штанчыг жэндан нива, хившадан аргнийжа юэнцылаг мава, Шави Джацбгэнгэнгэ шипи лобсу дэнжи шцгэсэ мэнзэн басу. Шчэн дамашэгэ нэмэл. Унжэн шипаны рэнгэнэч жирба хчэгбэ инуэгэ. Шчэнгэ та цаюгэ мэцэла цанэгэ шипагэ лобсу нэсэнчэнда хачэнгэ кэл чиварэ тэзэрэ кэ хуйчандэгэ нэнэвшэлэюк. Ngātsu njikhtamaga kākhuay ra, nyeh chūmīn zāmwag lūng nāmī ra, khang zirmīl jārzūng nāg nāmī tas irga. Njikhtam kāmga wgidanga mūwa sāz zgīn nārāyīng, chūmīn nyeh shchikra mīmīl. Unjīng chimdagdang pāma māng būshikī, nāmjīnda shībāga zangchālī, xēnchānda zōzūngdādangī, fōsū tōngjūnda gōmshī sātribyōga. Дэна мова гэнмэнгшиг чи жэртэнг фобсу тунгтэвшиг жэн инжэрэ. Яна ян дарти тиндэр, шипашиг шуг юнни пэджи санчу гуна хачэнг шкамушиг янжэ. Су фобсу тунгтэвг аргэлэмда масана мова лэгбушиг сошчунгшэж хачэнг шкани мэцэг чи мантайын шипаг лэгчан дэхтэнэ дадангэ хцэтун фобсу тунгжунд хачэнг галчиг. Дэли Шипар елчий дан бубаа жатамни мацаг дэнчуг шкалмайан зутар дасэрг. Гангтар чимдаггий рэнг шипааг лагчаанда югуайри хэртугай жундада хаачанг аннал чимбухзгарила. Дадунг мэдэдэ шибааг лагчаанда тоорндаг сэрштунг жүндэйн шкэммаара замжиг нэнг жү. Лагланда дэв гэнтэв ша жүндэг шуга да мэдэдэ пэсэм тэсэм нэнг жүндэда хачанг галчиг дэсэргүг. Шибааг шэнча ам, шибааг мэсэнгүй ча тавжа жиштунги жир гэнтэв ша жадан. Суу мэлэг ба ам, янна мэсэнгүй шугла. Калу мэчэр жэйн ацэн ибэрдэ сэмлан зэнгүүг. Шибэй лобсу нэ хгэлмэй рэнгжэн дэн, зэстэн рэнгжэн. Нар ма сонбэй сэмкэм жэ мэвэй, нар сонбэй мэвэй шэньхэбэй гуршэгэрэ. Дэрчэнгэ гнамэ уэг кахуэра, амэй вэ дагу, ргэмэй вэ джигу дэсэрга. Шибааг фобсу гандала кавадаг дитху чарвай инжундада хачанг галдшиг дасэрш.

0: 皮巴松就写不了，我从个就写人有了。中国我们人培养太早筹备，这不能留在亚东娘们里给。皮巴特克尔等，皮巴希中写不了，莫格了写了。皮巴松就写不了，长马月饼，啥时给俺拉你去写头？
1: 야나총두부처디나다스타잉디릉그나총스피르가츠렌츤데
2: Чудини, я канги штаго. Чудуа кечесе сомека, чутама гордын дин дам тремо.
1: Ара, чи симу кечтира га чече сиге за соку.
2: Чу чесе сомека, чутама гтыр.
1: Га чече за сола чвара.
2: Я тычдга.
1: Ни саго ну самара, чи саго ну сама та чигин мари.
2: Я ара, тина чи саго ну сама кучдги.
1: Ни саго ну сама чин бончур.
2: Ни дон гямта, мата там байнч, та чи саго ну.
1: Та мари.
2: Тамна та. Хаханги мара кори шыгмаңдыр па.
1: Тера мари.
2: А тина там хигар. Тина чи сагон сама кучдги.
1: Ни сагон тар гуамни.
2: А аргуа. Тина чек чимцанг цошагри.
1: Тня як чимцанг цошатг мари. Тата нга аранги шала нуг джиори.
2: А чурунги шала нуг джио. Та дина чу госонг ни гормут и саджа тайда сака.
1: Ни та чимг но чалг зянжг манжг ячун тек мега та госонг ни дика лечун то чур.
2: Я тара денгар. Тина чу со чи та чу со гот джичен гот шука кони чурунни.
1: Tatanga chot chot chot ni.
2: Lop chot ni. On the lop chot na so lop chot mai chat na sit ton logi. Go chi da nur ka.
1: A chi ni ko ko log mai ko. Nga lop chot na so chat chot mar go shi chot ga logi thona go.
2: Ya krit ni krit ni. Ya ra tina chi go ta chu ko ni cheru ni.
1: Tatanga chot zin chot chot ni.
2: Den chot na ni cheru ni. So den chot na da sho go ten na ta me pa.
1: Tatanga chot wei gir gi mani.
2: A wei gir gi sin ni. So wei gir gi so go ta ki. So go la la so wei gir gi ta chana na gir gi da. So tmo dik dik ta so tmo lop chot ki ko. Ta on do ti to si kar ni go ta.
1: Та та уэгэргэн цэн мари. Тар яй гэргэн ион, чонр гэргэн ион, та манри.
2: Я чоку манга я. Та шу гэргэн дэшу та чэнэн дэзэн атэгдэгэрэй ти.
1: Та шэ гуэлни. На нэ таржик кара. Яй гэргэн ион я гуазган дымус мустыргэни.
2: А, яй гэргэн гуазган дымус гэшэн дэнэш.
1: Та он чонр гэргэн ион я гуазган дымус тэргэ.
2: А, чонр гэргэн гэр гуан дымус гэшэн дэнэш.
1: Та уэгэргэн гуан мэнчэ мэкэ та. Гарма ngats ngargish.
2: Ахау, алимбо, чушара ngoma chit ko chulop chna yung. Дэгэ ньома тон тби дэни. Тэгэ читгэ карма гон атгдэг лонгэ фуна. Чуюга апа амэни гэрэ чулэрдэг.
1: Тэшэ гони. Айва суна. Харгингэн гэн дивэш тити. А гани блау чунда чэн зинга цидух яптону.
2: Ала.
1: Тау амия. Анго ортог жой чунда чэн зинга сэндэгс дон.
2: О, о чуз гон ньох тон гулимбо.
1: Тау тэ тэ тэ кури. Ма тау джами гон дэма нинэри.
2: А, а да чушара ngoma chit ko гуалимбо. Чу черан дод гёбра. Чу тама чожнили апа амани гёри тар колох чик гыжды. Сишин буд гона чукана гарди. Ки ипаз гона чокон гыжы гыт дидги я. Та чура яралык чикна я чу роптан дмуз гачады. Чер апа амани гёди мыр жига.
1: Та чамата. Мунган гыш апчу тие. Нга бжиди та гергинда хама.
0: Я на чун тбу со дицо чигын ги ин дерин гэ на чун спир гацл татун лен сын наш тун цум дан ин жигу лен сын дэг зум чиг ба дан дон сын ба нур цо дан. Зум чин гэн кра ла жа та хи. Штаклва тамжин цодан сечип таклва зонмарын чиндан гангдык терэнийин тэнг жимиленсинин гацу янгчир чайын тадемуши
2: тачо зэкэт хони ду чэсэ фонд мхигра чо самлу ша
3: ка тэп чи хонги тевсэм чэ норву тэгди
0: наи чела джэркэ гзэжиги рамдыг шэл
3: самжи кызык би алгым чэр гому дунди
0: наи чела джэркэ гзэжиги фсма фэл
3: собрин джэркэ

0: 这个年终学过个，年可能吧。的确，讲的当地成立等决定年轻，当村的年纪过，年轻的总之把等当村吧，当村村某人呢，总之年可话，他叫扎西当扎西端主人，他大个话当村主人，这起不大个话，俺们这个财政当，说那么认亲人呢，他俺这边年轻的俺做养亲去了，大的么？
1: Құрғын мейқсұл мәңгөкі чәлә жаңтіл шейдің. Дейчіна нежір қабысы, жәшіл тұңар нешіл чі маңғы дейркіл құйын бі. Жәшіл лекун жиялан құры чәма чонсын жи мейқсұл ғығычі ча цамындың. Көшіл дейін өвгір еуіні сұғыда шепшір нәмі ұшарғы. Қады мейқсұн тұң шарцы демнергі қычығышчығыр ғыда ненді ақтыңырғы.
2: Қытамдя бен барерін дейчен бөжайын.
3: ཁྱི ཕྱད མོ ཕྱི རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ 실 나이나 가즈나함 길리긴네 레드바남바 데릉게 건종 샬릉글레슨 디나가인게나 소프시 고르켐 베텀세니 너무가 조즈즈 고르게 달당이 니어단시 건도나인게나 소르그노 게일 호타 셴미 소프수 쥐엠박서바 브룸빈 접튼 게르긴 게르긴 게이다 부르 글마 단시 달당이 니코르게 니슬즈 카다이케인
2: 땀땅 땀세니 심땅 심아비츠 Tuntang tunralangni, li tang liig jabchuk.
4: Cungun uushkila nungtinji gangjung shiilung lintzila nyambira gaw sisi.
5: Ya girgin demu?
6: Demu.
5: Re girgin ga tirin gangjung shiilung lintzingi janri tangli no tiji shishina yin?
6: Ya, ya.
5: Girgin dawa cungina ta nyitsi gangu lopsu ga litun jabi yungkinzi gini chani. Ata ganuk dawa cungina lopsu si gulumde nginzin chiki yebi yukinla.
6: Олай та лосугын нинзин зинаты чи камуз ирита чысыгун жете жанран сосу нинзин тан манжава тама йона танжири. Йона танжири жарадан арынгын нанжи сонна лосудуку, лосудуку да чи ньо азаз кытан кетсигра. Тани ньо цааз кытан кетсиг, даты музгиня лосузи танара янчух дирнук. Не азаз гысыкунура, не цаэз гысыкунута, не гаян цэгэз гычапрук. Та не азаз гына, та мамтайн гинара, хуэнчуг гына, чигсыкунура, та чиг рандунзу цэгэз гюнни. Тян чиг жанаян нопа мэйнни. Та шиг тамугынез гычэтанара, та не чиг... Адза резы гудерба. Та не цаяз гзитана, те ты начик цаж тантонари. Тену так, че рандун кюнну ражана, но па мэйну тому цамзгэ, че шукумэк. Та рандун кюнны мацикэ, ти танга жандун рашигэ юхай идрутамны. Жана ра пантхуны, кубчуны. Тому гэ шигэ икэгэ мэ хуй таса, яннянны тому згэ. Княнсуната не цая гнянсуна реба. Не адзаз гнянки кура, не цаз гнянки кугу лосу дуку. Та кынз гни юнгу нэр, чиги юнгу нэр тазитана. Та тэгш хуны раян чиги нинзин рамын ра намана цху юкири. Ритара ngаран гати суна, та лосу гы юнгу нзы гуны на тэгэ гэнта тэнэ суна. Та чиги янчиг мэнчиг чиги. Лозуду кудачи лобча конагнан юнгунын ранда тамузгыра чимари. Янг лозуду ку енчиг мэнчиг чиги еги махи ната лозуду ку чиг хара тангса мэнчуны, чиг хара тангса мэнчуны, чиг сара нянса мэнчуны. Тамузгыра ngаранты намын кандасгыри. Дамырб мамаг нанзу на чиг ян, деваратыг нан на чиг еги махи нага тамуга габу гаму. lobchan jumanyum

tamu mga yonari. Yonari cha tarikde ndagin dangye suna tarikde kishi ka lopsu yukwa nyongoni. Tiyanchi ka lopsu tarikde ara mga yukwa mga tangoni. Tangni mchika tarikde kisara lopsu yukwa mga nyongoni. Ta ngarangati na tamu ta mga tanduk. Ta chigi higa tigzi na ta tarikde ka gynchu cha samlu kutukni da hitabka. Та кырге кынчул юқазы, самлу юқазы ютаңна та кынчул цикуну тинаңна самлугы олуй кынчул. А дэра ю юна джара, лингы сымгы кынчул сыйна джара. Та яна чартанга ачы кынчул цикур цацу вачу лингы нега чик цу уйшек кунар, лингы нега таны. Сара ngонгу ну та, та чик кынчул цир цацу цу тазга чик кугудны. Таму гыккав чик мангы тэндаңна та, тэ тавы гы кынчул та самлу кынг чаны тэна та ngома. Та шиг мунгиуни та гончикнег нана та шиг тамуини та хача мунгаук самба ярсымчен самба каручен жаначи апэмпэни тамугини та хача мунгаук тузу тамчи бухын жугдинге та шекуну инчиг мунчиг жиг ловчасга сонтаны яңна егизу хини тиңео мекра онжон та цамар ловсуз кагынгда тамузк лосуны инер Тэнүг тавгада ловсудгу енчик-менчик егихи гуны, енчик-менчик хуэнчугдина ловчан жамгуны, тамызгыра чигмарзи. Енчик-менчик ловчан жамтанызгада ловсу юхуан нюнтымна эрдгзина, ngаарангадына тэра маңи варзи. Та ловсу ловчан жамтанна да егихи нукудгинри. Егихи ни мацикы чазгарна нива зинандага чиг лыгцы кэрэг зинандага тому гэжгэра тачи нэчэнс кэрген жорги инэри жорги инна тарангэ таше куну кэнчу та хэнжу дина самлу рэ тэг чани тина та хэнжу дина чи лотаг на сун дали таши гэ так кэлог дан корлук кэлог дан шинчил куа кэлог дан тому раманэр тачангу тэрауна лосус гнянну гэнэ инэри лосус гнянну гэнэ инэ тэрэ тачангу лосу та Та гзуг долнуг лосу, гзуг гонуг лосу, та тамари. Тену тав кэчазгарна, лотазган жамтанна, егизг хисуна, тэчиг хуэнчугдина, тадугуда лосу зынганьян тану лосу. Тену тав кэчазгарна, лотазган жамтанна, егизг хисуна, тэчиг хуэнчугдина, тадугуда лосу зынганьян тану лосу, нянугн жива юка маноны, тингива, ёкемарзи. Дианчик та чиг нёзг нитащеку ну не адзазг ненго на не цазг ненго на та хуэнчугдина чиг гиртин рану маазг ажгли давг. Маазг ажгли давну на нити на нэгзу та ташкав шеку ну хуэнчугдина кем цанга ловсу, ча цуко ловсу дианчик та ловчаг ловсу зичи шеку ну дэра ngома инэри. Та нёзг вак кирун кунга Та кыргы хамагы дэнни, хамагы нэнни та лосу дынян гуныри. Та чонри сацурри, чонри сацурри кава, та инамына кыргы лосу ты дыгинян и цу, кемсэн лосу ты сигычи качэни, та вакычи дигинда дэн кача тэммэни, тамузгы янныри. Дэн тэнни рымки рымки та ча цуко лосу тан лочага лосу ласуха рымки нян и онгук. Тэнэнэ та чэсгэрна тинэнэрэ та кэмсэнгэ лосусэ кунэнэрэ тартэгэ шэлэ сонэ чэсгэрэ тэгэсэнэ ажэнгэ тэ сонэ та тонгэ ама чэмэсгэ нэкэ та тэри та чэр сэнэ чэсгэрна хамазгэ интэн сасу чэнчэ мэнэсгэ ёнэ мари чэнчэ мэнэсгэ ёнэ мари чэ чэнчэ инна та чэ ама тэ вакэ хэнжэ гэнэ чэ

0: 뭐 다음 주 보지 감옥 열다 이 링에 있으면 다음 주 보지 상하게 쇼가 다 꼬리스 군은 되게 됐다 샤이 때도 먹었지 코리 점성 걸로서 코리 요가스 같은 것도 하장가 친구들 때 대한 지가다 저기서 나가서 좀 되나 양쪽에서 지그지그니 더 뭐 많이 봐오네 더 뭐 일롱스 그럼 또 무슨 인도나 정거 점성 때나 정거 더 뭐 많이 비즈그니 그 жигни ти чова жигни тэг кори тэйин чигмэн чиг чин гонри тэг чани ти сона гэж ухын зүг ди наран и том варсам гэган да тэн сона тач хуйцэн зүт нэ чиг кам шух зүн да зүй на чиг ян чиг чимсэнс гэ сона ра о тан да о тан нан зүт гро чиг сэ гонри да тамо майн басгину чапра басгину та чи чимсон та чи чапра басгину мосик басгину та ани кэжгну наг ани кэжгну ра дэги тугэр гэну ани у тамжала тэ танара та хитвни кутвни та мог цура азга чхуз сратер тэмни тамуж ретара учу норм кэ ханта тана та чи чимсон зугын на сона лука та мог чи сегун штэг чигра мени Тамура мунга та та чангу тэра хунжу гян чимцангал хусу гу чай зыгра шуг зыгри. Тэну та гу та чимцангал хусу сэкунда сичар сэна та чик ка чимбу рэтэра ка чимбу инну та ма ка цу хама чимуз ган чайка хама газ гу йо каме кэтэри чимцангал хусу дугу дэри.
1: Ри ри, гэргэн гэ гуны ингэна чимцангал хусу гэ гэхэг гэран жинра тани танда тишатар лагалин ши сэллас гуэгшгэн ян кавдаз гэ маас гэ таму тана шуны ингэна галлаг та шасуг лусу гэнэ тани ян кавдаз гэ тонтонз гэна
0: та шасуг лусу ингэна рааджан гэ чимбурэ та ша яралаг чихы чихы юутаг дэхуан зуин дэгэ марму та гэргэ гуэвэлэ сун не жана рэнджи чи дэгэ гэрму дэгэ тана та шасуг ан рэнджи чи тана рэ дэгэ тана шасгэрна чонжи цацу гэ шасуг лусу дэ шасгэрэсэна та мака цу дэва гэнэн лусу рэ дэва цуа гэнэн лусу рэ чонжи цацу гэ дэва цуа гэнэн лусу дэ шасгэрэсэна та хуэн жу гэна газ гэрэла марэ та мака цу шасна дэва тэг лолэн рэка газ гэрэла марэ Dewa tak
2: Tuh jika nang tu cucu Rene yugo cukur wa Tuh nyer cece Jika klas ini Jika kena ini Jika dendegi Nang susu ya Rene yugo kita dendegi Wenjo ku tundun de Tsonyo yorba
3: Tsonyo yorba gila Da nang tu nima Dicho re Lese yugo cu ne Tsogyo de Chasan chukho yorba Dende nang tu susu Dene da Talo yin besi shanda De la Tai zho nang tu

0: kishuk zika zinan raga, le tang sonum zika zinan raga, taa chongji ni yuga lobsu, tani chasukwa lobsu, tani chasukir na lobchak lobsu, ike yukatakdak jili, yungo ni tamura yonash. Yang lala zika khunchuk jina kemsang lobsu, chongji zazu, chesik gazik, manchit chongri, yara yunga yunga chasukwa lobsu ra, girginga lobsu, yukwasga chali dali, lobchak lobsu yukwasga chali dali, yang loki lama vtsona. А так это еще куну не отзазгра, не цазгра секуну. А тому не ансуна. А ты районный. А ты районный. Ты ну гатав куда цазгра зина. Та чух саму зон сун цазу та шекио намарши. Шекио намарши. Ти нанга хуйнюк дина хчи. Шай керсун ян рангел глама вицуны. А тому рамангир.
1: Ре-ре-ре. Атана ганлак конета кямсанг лобсу ра шасук лобсу лобтаг лобсу ла сукаг гачинг ранжинда тэнэн дэ лгэлэн дэ читэр тарсл кэ корни ян кадаз гэ камас гэ таму тэна шуни ганлаган дэгэ згону та лобсу ндэ чэртэн гэр якб ра марг мэнда ва тэни сакху мэнда ва рэри гэ лобсу гэ лгэни тонтэн дэ чапэт хэв гэ ёкэ ра ганла тинэ тэнэ
0: кэ гэ шэкюра камун жэ чэ та ятэ манда на лобсу мэнда ва ёну тэ та кот куин ятэ сосу жэ гэ ран гэ гэни мэнда гэри Жигни сикунута та на маз ке тонда ге та та кантар чан жигни манджана жигни чмоз гона лосу то моз гона ши те ну та ку ян сача лала на хонжу ги на да чи зянан цевай ки та зора чо чан чан ми нямни та зора чан чез гамар цене то мура на ши ян сача лала на хонжу ги на дан ген ек гумаран бирдан ки тухара пу минин сикуна поргу мо чене то мога лосу ра на ши те ну та ку елун манджана лосу ги чапр че бур ши
1: Реганла, та варкам дэнганда гизгону, ачу уэл рынг рынгнили чинуга, лобсуга самлугар генсинда. Тани тэнг нажун тага сонгена, лобсу та ргила шигнуга цалта чмуз генина. Тэгэн дэнг йока мэг, тэнг итнэйо ганлг рынг рансил шившана.
0: Та гзун цомгена, та хуэнчугдина шига чи рыгни юаны. Тянчик рыгни дячэни, тэнг савны. Тянчик жгнэг нүүйнгэн ашиг ачан шива. Тянчик хуэнчугдин ажана пантхуны. Тамуг жгнэй юны. Нүмаг маривта зүүг да хуэнчугдин атанчиг чул. Таната нүмаг не тамчибуг самлу юква. Тянчик да кэнчу юква. Кэнчу кэ цэж, самлу юква кэ цэж. Тэг кур та сонжив жатанчи та тянон ба пансам цуква юны. Жанга чиг ёпа замзг мэнэ хуачаг тухуна ли давны замзг мэнэ датан лосу та тухуда хаксан жисан антамэ. Кызу кырзу гэ нецэг шиг ламтун зэнан раг нецэг шиг та чиг нецэг та чамузг лугдюдаг шуга памба чимбу тоб юны. Тамуз гэрэму. Ажэ чара гэчу тэрэн нанка инге на та тамо хутара. Ике зэна расэкю каму тэра нажун та хуэцэг дэна ngаранге чануга нажун зуга нанэра та шэгэ чэгэ чэгсэ гунэрэ. Та чэг таразгэ шун кавда ра таразгэ чэг ина ха гуга мэнэсэ гунэрэ. Та чэг мэргэ нитхэ тэнэн ранжа. Тамо гэ цура тэрэнэ. Тамуг нера там манюа цг ёкындук. Да чангундагы чазгирна, да гзуг чиг хамни ямни гаранны гели унуг лосу юқа гута цгэзг маанин ну табг да гзу нержбра нержбга варатан дамуг чигзэгунар. Да цгэ чигчига ковдамын чуны тондах дан даму шунны инжирнук. Да индана да чазгирзина да чигзэгунар мака цу Тачиг лобсу газг нюн дисернызган цомна, да не тачиг ну та цома, так ачембу ну тачиг рэше тонну дэрчжа. Дина нэра чазгарзна, да, чиг зу чиг лобчазга сун егизг хи тэгитана, да чиг рэнг, чиг монг кеваг цамнуг, чиг танчи юква, сунжив юква тазу цома, чиг чиг лобчун икю, тагю, то та чан ка чен бур дук. То ка и тан на, те ши гэ ти ти тор на и тэг тан на, та гзу гэ лан турка нам жиг зг ука. Лан турка нам жиг гэ тан ни та чиг зг гунар. Мом мэй мэрб тан ни гэн жау шон тан нар та, чиг нра нян сон нар. То ма шун на, лгни лантур кэ намжэ кэ тухни нэрм гмара нига чигра машун рсасо тэни та араб чэ цунэр араб чэ ку чэрну тэ хуйзгна чэ музгэрна гапа дэп сунэн нэр та тэ музгэ зу самба чэ цунэн нэр чызга самба хэн учина самба чэ цунэн нэр гапа згинжина гапа дэп сунэн нэр та тэ музгэ тэну тав кэ та хачан чигсэр уа инэр Ачан жигсэр уан хэнэр. Та ин нүг тавгэ чазгэрс на да тигин тэнда му хуэнчугдина чайгэвг. Та имба чи хуэнчугдина чи ха тэнг, жибаг тэнг нэ шалэ сунна так зу чи елун чигэ инэ, мэрг чигэ инэ. Тэму ин нүг самлуг тэнг нэ татэг гэлугэ, кака сусу гэлуг сунна та хуэнчугдина кявчига тоннара чи кавда исара мэнчуны. Когда я жил на этой ранчо, чисто гонори, тачи, стихтигава к дивер марвался пока, а тачи его пеппа, а пеппер марван, дивер марвался куну, стихтига то ён сам идёт не ука, стихтига даманчон не ука, а даманчон скуну кача маку даманчону марго, хунжуктина ки дяжки се куки не ушки се кука, чика дяжки маку, чика ушки маку, тыги даманчон тыи на марго, сам лук там не даманчула, па манчул, даманчула, тыи ки тыюк, тыи на тапку то зута гачан тачи ке явари, ян елун зембагни, мырг зембагни, янунра. Yang ızu rignin de şeğe kırgızı dağdıl yınkın, de gâşın yınkın, de şuğal hücün iyi olkın tımıgı ne indana, de yılınla devam eber, mırgıla devam eber. O, kevçiga tontıp kırıq şeğe darına, kavda yönü, yönü mıcık, nevşen nugu kırgı dağın, kırgı şen nugu nga dağın. Çıkçiga dika, dika lovka zanı. Тому юг. Та чызгырызына та, тогы тухне та чызгырызына та, үзуғы лосунда тұқу та, шегі самлудан дионы. А тому же, тену тавгы, та жавина үзуғы, хуэнчугдина үзуғы жігі жігіне гаченгі, тому згірему, елон згірему жігіне гаченгі, елон згі ендана, та үзуғы елонда не кинуғы мұрып, Құжан жұпа жыға күрі, ғызу ғымыр құңма цаңма ғы, та чі ғызу ген оңбай жығын ғы, жығыны цачын бұнда, та шегі азазғы чі ғылуи, дейінгі чі ғуи, да сәмтан ғы, ғылыңы, рыңғы дела чі жәрі, қақсан жүрсан ғы, тамғы жығы. Тығы таңна, ғызу мұрындара ти жығы мұрбина жұқы, дығы барынара жап чалуыны мар, самба чалуыны мар, чик-чика қабдайына қобда жұғыны жы. Там мандана та жанга жгнинда чиге динцэн дючангу секуна тэг жа чан ёна маши жэчэ жа та чангу тэг ра та чик кантар чан чиг ло жон ранда и тэг да тан кыргы чиг ка су дючангу нам лан дючангу тэ чан ком чук кэ секуна маши тэ гэн жур дина кэрэ кэрэ кэрэ кэрэ жа та мака цу та чангу та чыл шондан лан турк намзы ма чик нэ Лантурка намжиг маачигна та равачикнагни инжукагунас. Лантурка намжиг чигсуна та инамана чиг мэрг чиггуны. Яна чиг хэнчугдина елун чиггуны. Тэр маңи баси. Та кявчигнэм хэнчугдина кэнг хэнчугдина агзуг чигчига кавдан жуны. Чигчига ковдан чулны. Это инчик-минчик тому лугин. Ты, ну, так, когда жгни секунду, ралосу секунду, тар ты гизуна, лантурка нам же гзгри. Лантурка нам же гчани, чигда в лонжи цазу, ты че, елун там, мыргла, ты омэ пари. Лантурка нам же гчани, махчигна, жанг ся иннаре, да? Та кавдаре юна мари, кавдаре чона мари. Та раначи хачкан ревазг, окизину че, чангу татари. Тази намар тұқсы керуі та, шын ди кәңгі тапчын мантынар. Тұмызғы нұтапқы та чызғыры зына та, нәжуін кәгі сығынар, чүн рұшуқа цама кірар, жынғы мұрып қоманы келе оныңғы та жығыны, тада лосу келе дәлі та, иқуазғы 장규 희규 다장 개침부터 놓고
2: 나 간놓고 들은 다시 위에 승거촌에 있는 장도 당내 있는 특히 치시는 얘
0: 야야
2: 야 과전치
0: 야야
1: 레토바나 바 디스 정거 되는 걸 엔슨 동섬다니 조레슨디 소음증 간크르바 살자다 히등 다르클바 담든 소 시급 다르클바 언뜩 세랑 동소놈은 신이긴 가즈남기 그 제적은 할음던 돈진 등 소음득 신이긴 다데모
3: 하만저 자송 전종 코네 종회 천조 땅 마르지 소사인비 中会乘坐的松树皮带，我的小脚的是羊肉皮带。

0: Shunichi, Terunga, Dansi, Antak of Chaganiva, Draki Gawara, Dansi, Antak of Chaksamba, Rinchina Durjin, the Niga Kartakanga Dansi. Ray Tandanichi, Terunga, Dansi, Antak of Chaganiva, Draki Gawara, Dansi, Antak of Chaksamba, Rinchin Durjin, the Niga, Niga of Jozik of Yelengi. Ray and Dansi Kwan, the Niga of Jozin, Jakub, Chumder, the Songu Gunug, Gachin Ranging Kuti, Chinese Houser Kota. Ya, Tinatan Dandan Gusam Danash.
1: Yariko, Tatavina, Terangi, Sigakata, Jogasumara Party, Nundana, Sasandara, Chirduma. Terangi Dovakir Zemi, Kirsiga, Hedunkar, Tunziga, Tunger, and Chinagunjoga, Kerunkar, Minjoga. Terang Tamko Chi Anton, your Tamzun Ziganton, your Tama Chaman to Nirgoni. Tangi Sitoni Vodi Tongak Sigadia. Utoni Vodi in Benak Sigaya. Tatsu Tongo Shana Dinzoner, Utomo Hon and Binzo Jure. Я тая на терн на казан суми сона тир в нюхчи кэрон дета да ту кунда кэрге та гэ чик азу кэрге я кэ кэмэр гэн чэнтэ зин да ту кунда да чэ згэн на разина да сэн би лгдэн чэл ман юн да на сэн жэр ма чэл да дали да ту кунда кэрге та гэ чик та нё гэ нё кэрна да авара а кэ ив дали хон гэ хон кэрна са гэн рах сэр кэн ив дали а та кэн а тэли сурун ин гэна кэрге та гэ чик Also, Kirgeta, Terman or Kazan, so me, son under Jakub Haman and the Sergina Mandan, and dear on day, Terman or Kayan Gina Kirgeta, young on the Sakhekun, Snorz into Sakhekita, and Kumayon, Ston Tokuntani, Dikirgeta, Quatin in Bangostokun, Skirting in Batun Tokun, Ston Tokuntazun, so me, Sona, Yata Kirgeta, Terman or Kazan, so me, Sona, Ditsigan Bayu, Tara Tampa, Timbayu. Terungi kirgeta gan den chompanon an damu yo kuzina munda ndashkartun ko na khanam men jang ko ndashkartun ko na kirgi ham men tanda na bazu ko kirgeta gi chik yo khi ga gam shun zu yi da din khi ga ro chok chok yi da di da du kun da ingi na kirgeta ga achu zu tumi sona ta kirgi kun khon bu yin na chok kun da kirgeta ga murgum chen tuk la ka yin na ni kirgeta gi chik chum yin na da man yin tsin gi ra chen na da man yin kan go zi da di da na lam ni kirgeta ga tir shar su da di ngi lam ni tu ni lam ni tir shar su da di Nalumni tumbun buli dali da kirgeta go shakunu satung si yena kirgeta go gojerez ya ta to ku ta yena ta kanga ti di suru do zo ingi nan ti ki ga mu shung zo ran jo ki ga ro un tsuk tsuk yib dali a tar ja ku ko kirge chum zi nu do ku nda ta chaz gi nur na chi tum ser ko nda pa do dam ko dam ku chi tum yena re ki tum ser ko nya khu da kirge kirge chi cher ji yena re ya ta to ku ta yena ter ngan ar ka zo chum yi suna ngyo do na lung ku yo kan do na bu chu yo ku to yena kirge da ge chi kar ngo ar ngo kar ng thor da ta ge zge gri da di sa to ngo kar gim cher ng da ta ge zge nja yi suna da do ku de ing gi na ra da do ku nda kirge da ge fkar ki da di da chum zi nu da do ku nda su сона та терон орка диш чи цгмену ян до кер махина до сы махина та терон орка кар кер ду ингина кирге та гы чи кмыр гы чым кын нас ми чын кын чор ули дали до гы дали кирге та гы чи к дому ингина аталу не хи не мартун залатыни агамар уча кавлун залатыни чин нын нё гы махи ргин орын гы махи дому ра ёну далу оксетела дарал орын сетелазын тату кута яна та терэн нэркадын сомын соната фкен цугун дом узг як ярги кон фкен дом узг нього к то яната та терэн нэркага кэрге нагжин зу додо кунда кэрге та гэ чик кэрге лам оксон кэр мокони юхам калам мужни фкен мулама мужни ашкартун гортун чау чэчи та кэрге та гэ чик ча кэрге додо кунда лхрга гэ нони молун гэн данда до ка чун гэ нони молун гэн данда дом майза дола додо кунда ингина тинчин хама зу ингинара сенка магчга дола Де кэрге тэнэнс гызура хчигсэ кэрге тага хам тэнэнди ганисэ кэнган тумисона ндэрге кэп кэ чаман тэнэ ндэнжигстэн кэ чилган тэнэ ндэдэ кун дила канда нита чэна базугу кэрге тага маур кэн кэр сэмах чигзун идали тамаур хокэ наах чигдэгу тэрге фурун гэрева ин тэргем тэнла киндэ ин тэ на на зун тумисонара танда дэ кун дэ кэрге лотэк чи хана ло ё намар нымкярын хана нам ё намар та лотэк чи нга качыгын гычэтэди сэнсэн сэмкэ картыгла ка ёндын чэдгин Terangan orang kah kerjeta ke, sekarang bukan tak kerjeta ke, sekarang ini cek kono, dalam tahi ini cek kono, dalam yang pasak sura, mana yang kumpul kelakani, tasung tu ingin nara, kerja ni ni tak senama ni, ngah senda ni harus menghut jadi dali, semin deh kau lagi gigi kau kara, tasung tu ingin nara, yang kerjeta ke, siapa cik cik kau, gol dali dali, yang irga pun нэрсэгцүгний даргим цэнгэл акатайн тэйэна кэргэ тагэ чикэрсэг хумай зүнрэм шапахсан кэ паса нди гатэн дашкэтэна рэнгэзэн цуми сунара картэн дэмузэг лака тасэн кэ кэргэ мэлиз гэ тоби хэцэгцүг тэмну ндодо котата нусонэм сукари ндорчик кэ сам бандах Yata yana kargeta ga chumzin ngundu dukundu shana, nda chumzin baaz gushana, nda kargeta shan masini ngini, nda kargeta ga, nda kargeta chab ka alung chen, chang chang ka chen, nda kargeta shina ka gyamani, nda sakna ngam kam toni, nda mungsha ki yonareta, nga ta nga randa ga, rigni gyab gyam meni chuktung zuka, khir vrata meni lakhtung zuka, nga sopta go mo gil maa myoni, sokir gyawan kar maa myoni, sopsok na ga go maa myoni, nyan da mo zuka, nor ka chumzin dukku shala tang zina, nda dukundu shka mo lakari, nda shko mo chak Ретара Гангатели Сурун, Дотокунданга Тишанставара Чигнумен, Дотокунданга Артантанга Юдали, Дотокунданга Юна, Теранхи Харнанга Юдали, Махи Сартанга Юдали, Теранга Генгендара Мумбасука, Тарасика Кишука, Сара Луан Корсука, Рангенда Музыка, Капсук Зватана, Дикапсук Денга, Джона Мара, Джона Мара, Ченамбага, Йонкаргетага, Чисука Тарлаки, Суктонинью, Они Сачеламбага, Нянзу Тундага, Дамурангати Шамачука, Тамзгичала, Дамандарка, Стази Гигантага, ингина шаши чаузун сомисунара та кала софсо екун талаканда ту кундайзну тин чони терминг каганда на алу ассыранга ралу оронсыцна шаки унучзгин тартун екун индо намбазу че намба тиргетагы сема атыгмонин онурмонин монин ра терминг ката хубо гоккунок мун боскоркуну йок ноди карумару утани хнитони касрман утани тади кирге сим чоккузги ноди тади киргетагы тартун голамкани ноди мугормуча самбачан утани тади я тамбан зтунзин го Kuno, ndoto kundara, tamgila yin andorkik, nga sentong sambayin, tontong tambayin, tihan chini wadi, azobot kunga chandam, chunga chinsera, shingsumke shukrol kunga sera, hnyarge garalag ziga sera, terang narkata, hamazo ya ngarkil, vichigzo shakurkil, ta chizgi yiko kizina, alelag siyaw, tarkyaga kamtukurzo kunandandra, tungnama wartara chadik kunandandra, ndomundara, nda tamgila yin andorkil, tanga rginir gyabdiyang menu kuyin gyuru, da senamani, ndomura nyamshigna arhaadinu, ата сенамни тарга фуингина ыксакарамгага нишак цыган сомжуга тенгэгжим осо тера таржи ченам ба таши делгызын гимсэнтэн я
2: ори татайна штева карчын сагсым туи кэриг донжилх шик онмар бендатын ягна штек урман жонш гым ош бахтамга хасан дин зомнуга нима харлуг гымтык сачан дорсын дормыл кэтерин о чабрык гыник цакамар тачулин гомпон чим туи сачар томну варсым нима харлуг гымтыкни кэмо лама дмур кумо цама дма та ишондэни хоцг лезг гормолм гортов зг гэрм модм жигш гзг гэрм модм товч гзг гэрчиг сиг дэрнэн гчигни сидали хтам багдан тхчигни шан мод дарынгийн гинаятлар тоо капгайн мат зу тевгайн ти хара сынчлам тона тэрэн гонзэн басын гэр багнам чиг гэр ачур гон ичари фон торч гэн дэрма савда идали дарынгийн жандарам мон баш гзг гно тгра сикэс кепс гзг гно тара дунгийн дэрч гзг гно дэ Тарджаку Тамгар Чуну, Рангатан Скиндани, Тау Чих Сапчи Цихилику, Нахчун Шанма, Ямдази Хилику, Тата Янаранг Шели Хисук, Хтамзг Шана, Ярлич, Казг Крисуна, Хиханчи Дамаки, Синчин Дадаку, Дани, Арджаку Тамгар Чуну, Тинцам, Тирам Нешчик, Тирам, Да, Чамуз Гари, Зетана, Ишу Сатан Синтуни Суна, Тихомо Нига Сайнджун, Каганджин Нига Гайнджун, Да, Лигна Влама Суаманга, Кагин Хомбо Тирам Мартга, Яштола Суни Гладун Мартга, Мала Юнг Суан Мартга, Дешер зарын жаг мянзгуна, нордарду жаг хонзгиндина. Аржанып а семга атын чарчисгиндир, онтан башыды котгы чарчисгиндир. Үшөр жак тимгөртүнгүну, тинтим десегери, долондон лукан гозгидали, нядон лука хозгидали. Самдо жыксым тиңип тиңи, дорсы не кастанга кодидали. Үшөр чөтүктан ни кансуна, динуа нига хозгодири, хангго нига штизгодири, хтам горган зуми нядионазгра, нахани семан зинжионаз. Биндина Та ушон тони сонара нэрчик шана кэн гняни дади ранд ку тана хуа нями дади дэшер дэк ко ням наз гэн дэ ко хо ням наз гэн и дали тар жакып к тэм сик гун дэ кэр гэ сэ чи ни кэр хи ни дэ ju ki ga mo jin ta shong shong ni ni kor gon jin ta tsu tsu yin na gin na dэ dэ ku tang sa na kar jak tэм gэр chung yi ti tsun dэ kэр гэ мэр гэ дэн жгра дэ кэр гэ по мо гон ним гэр тэн дэ на дэ чала кэн сум гэр тэн дэ на ушон тони сонара та дэ жак тэм гэр чин ни сона Так что ཁྱི ᱫᱟ ᱠᱟᱨᱜᱮ ᱥᱛᱚᱠᱷᱤᱱᱤ ᱡᱟᱠᱩᱵ ᱠᱚᱛᱷᱢ ᱫᱟ ᱠᱚᱨᱦᱤᱱᱟ ᱡᱤᱱᱟ ᱫᱟ ᱪᱷᱢ ᱭᱟᱨᱵ ᱡᱮᱞᱟ ᱢᱟᱨᱢᱤᱱᱟ ᱡᱤᱱᱟ ᱠᱟᱪᱟᱪᱟᱝ ᱥᱚᱢᱚᱱ ᱪᱷᱟᱥᱟ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟᱢ ᱠᱟᱨᱤ ᱱᱤᱜᱟ ᱥᱛᱮᱥᱟᱣᱱᱤ ᱫᱟ ᱡᱤᱨᱵ ᱱᱤᱜᱟ ᱠᱚᱨᱥᱟᱣᱱᱟ ᱡᱤᱱ ᱫᱟ ᱠᱟᱨᱜᱮ ᱛᱷᱢ ᱫᱟ ᱥᱛᱚᱠᱷᱤ ᱠᱚᱨᱦᱤᱱᱟ ᱫᱟ ᱠᱟᱨᱜᱮ ᱡᱟᱵᱨᱚ ᱥᱟᱠᱷᱟᱝ ᱥᱤᱠᱟ ᱤᱛᱚᱱ ᱪᱚᱵᱟ ᱥᱚᱥᱠᱤ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱟᱨᱤ ᱢᱟᱨᱜᱚ ᱫᱟᱱ ᱨᱟᱜ ᱱᱟᱢ ᱥᱚᱥᱤᱜ ᱢᱚ ᱤᱛᱚᱱ ᱪᱚᱵᱟ ᱛᱚ ᱪᱷᱟ ᱡᱟᱱᱟ ᱟᱨᱤ ᱢᱟᱨᱜᱚ ᱥᱤ ᱨᱡᱟᱠᱩᱵ ᱠᱚᱛᱷᱢ ᱫᱟ ᱥᱛᱤ ᱠᱚᱨᱤ ᱥᱚᱱᱟ ᱫᱟ ᱠᱟᱨᱜᱮ ᱜᱚᱢᱚ ᱚᱨᱜᱤᱱ ᱫᱟᱱ ᱨᱟᱭᱤᱱ ᱛᱟᱨᱚᱱ ᱜᱚᱜᱚ ᱥᱟᱱ ᱫᱟᱱ ᱨᱟᱭᱤᱱ ᱜᱚᱯᱷᱟᱝ ᱠᱟᱜᱟᱨ ᱯᱷᱤᱝ ᱫᱟᱱ ᱨᱟᱭᱤᱱ ᱛᱟᱨᱚᱱ ᱯᱷᱤᱝᱜᱟᱢ ᱛᱷᱚᱱ ᱫᱟᱱ ᱨᱟᱭᱤᱱ ᱪᱷᱤ ᱨᱡᱟᱠᱩᱵ ᱠᱚᱛᱷᱢ ᱥᱤ ᱠᱩᱱᱚᱱ ᱫᱟ ᱜᱚ ᱠᱚᱝ ᱠᱚ ᱢᱚᱠ ᱠᱤ ᱫᱚᱞᱟ ᱞᱤ ᱠᱚᱝ ᱠᱚ ᱛᱟᱯ ᱠᱤ ᱫᱚᱪᱟ ᱨᱡᱟᱠᱩᱵ ᱠᱚ ᱛᱷᱢ ᱥᱤ ᱠᱩᱱᱚᱱ ᱫᱟ ᱚᱭᱟ ᱥᱤᱱᱡᱤ ᱡᱟᱢᱟ ᱪᱷᱟᱜᱨᱚᱱ ᱡᱤᱥᱱ ᱠᱟᱢᱱᱟ ᱛᱚᱨᱪᱤ ᱞᱚᱱᱟ ᱡᱤᱱ ᱚᱭᱟ ᱱᱤᱞᱚ ᱥᱟᱝ ᱪᱷᱟᱜᱨᱚᱱ ᱡᱤᱥᱱ ᱠᱟᱢᱱᱟ ᱛᱟᱨᱪᱤ ᱞᱚᱱᱟ ᱡᱤᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱠᱤ ᱯᱷᱟᱢ ᱠᱚ ᱥᱤᱠᱩ ᱛᱟᱨᱢ ᱥᱟᱝ ᱦᱟᱥᱟᱭᱤᱱ ᱪᱮᱨᱠᱚ ᱪᱮ ᱪᱷᱟᱜ ᱠᱟᱢᱵᱩ ᱫᱟᱜᱢᱟᱨ ᱢᱟ ᱪᱷᱟᱜ ᱡᱟᱞᱟᱝ ᱫᱟᱨ ᱜᱤᱱ ᱨᱡᱟᱠᱩᱵ ᱠᱚ ᱛᱷᱢ ᱥᱤᱠᱩᱱ ᱚᱱᱫᱟᱨ ᱥᱟᱠᱷᱤ ᱥᱩᱱᱟ ᱠᱟᱨᱜᱮ ᱞᱤᱢ ᱪᱚᱯᱟᱱ ᱫᱟᱜ ᱜᱷᱥᱟᱢ ᱡᱩᱭᱩ ᱞᱤᱭᱚᱢ ᱡᱤᱱ ᱫᱟᱜ ᱜᱚᱢ ᱡᱩᱭᱩ ᱛᱩᱝᱟ ᱛᱷᱟᱝ ᱜᱚᱝᱜᱟ ᱧᱮᱨ ᱫᱟᱭᱤᱱ ᱡᱚᱞᱚᱝ ᱪᱷᱟᱜ ᱞᱟᱨ ᱡᱤᱵᱥ ᱜᱮᱢᱚ ᱤᱱᱥ ᱤᱥᱤᱱ ᱫᱚ ᱠᱟᱨᱤᱱ ᱫᱚ ᱛᱚᱝ ᱛᱮᱭᱟᱝ ᱥᱚᱝ ᱫᱮᱞᱣᱟᱭ ᱥᱩᱱᱟ ᱛᱤᱢ ᱪᱚᱯᱟᱱ ᱫᱟᱜ ᱜᱷᱥᱟᱢ ᱡᱩᱭᱩ ᱞᱤᱭᱚᱢ ᱡᱤᱱ ᱫᱟᱜ ᱜᱚᱢ ᱡᱩᱭᱩ ᱛᱩᱝᱟ ᱛᱷᱟᱝ ᱜᱚᱝᱜᱟ ᱧᱮᱨ ᱫᱟᱭᱤᱱ ᱡᱚᱞᱚᱝ ᱪᱷᱟᱜ ᱞᱟᱨ ᱡᱤᱵᱥ ᱜᱮᱢᱚ ᱤᱱᱥ ᱤᱥᱤᱱ ᱫᱚ ᱡᱟᱠᱩᱵ ᱥᱤᱠᱟᱝ ᱟᱭᱩᱜᱱᱮ ᱠᱟᱨᱤ ᱛᱤ ᱥᱩᱱᱟ ᱛᱟ ᱩᱥᱚᱱ ᱛᱚᱱᱤ ᱥᱩᱱᱟ ᱨᱟᱱᱫᱚ ᱡᱮᱱᱟᱨ ᱪᱤᱡᱩ ᱭᱚᱠ ᱪᱩᱝ ᱛᱟᱞᱟᱱ ᱫᱟᱡᱩ ᱭᱚᱠ ᱤᱥᱚᱜ ᱨᱚᱝᱜᱚ ᱛᱟᱜ ᱡᱤᱛᱱᱟ ᱢᱟᱨᱜ ᱡᱤᱠ ᱠᱟᱛᱟᱝ ᱭᱟᱠᱤᱱ ᱫᱚ ᱥᱚᱨᱪᱤ ᱵᱤᱫᱟᱞᱤ ᱨᱚᱝᱥᱟᱱᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱨᱟᱝᱪᱤᱢ ᱥᱩᱝᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱡᱟᱠᱩᱵ ᱠᱚ ᱛᱷᱟᱱᱛᱟᱝ ᱛᱷᱟᱢᱜ ᱠᱟᱨᱜᱮ ᱤᱝᱜᱞᱣᱟ ᱢᱤ ᱯᱤᱨᱚᱝ ᱛᱟᱝᱥᱤᱜ ᱫᱟᱱᱤ ᱛᱟᱜ ᱪᱚᱱ ᱡᱚᱠᱷᱤ ᱜᱨᱟᱱ ᱫᱤᱠᱷᱤ ᱥᱩᱱᱟ ᱠᱷᱟᱜ ᱪᱷᱟᱫᱤ ᱚᱜ ᱛᱟᱞᱤ ᱨᱚᱝᱜᱚ ᱛᱟᱜ ᱡᱤᱛᱱᱟ ᱵᱟᱨᱵ ᱥᱟᱵᱡᱤ ᱫᱟᱫᱩᱠᱩ ᱠᱷᱟᱱᱠᱷᱤ ᱱᱟᱢᱵᱟᱨᱟ ᱠᱤᱢᱛᱩᱜ ᱡᱚᱱᱥᱢᱨᱟ ᱠᱷᱟᱨᱡᱢ ᱜᱮᱨᱥᱢᱨᱟ ᱫᱚᱢᱚ ᱢᱟᱠᱷᱥᱞᱟ ᱫᱟᱞᱤ ᱛᱟᱱᱥᱢᱱᱟᱨᱠᱟ ᱫᱮᱠᱨᱜᱤ ᱜᱚᱢᱟ ᱠᱷᱚᱞᱟ ᱥᱩᱱᱨᱟ ᱨᱟᱱᱛ ᱛᱚᱝ ᱛᱟᱢᱵᱤ ᱠᱷᱛᱟᱢ ᱠᱷᱚᱴᱟ ᱥᱤᱜᱫᱟ ᱚᱭᱤᱱ ᱫᱚ ᱱᱟ ᱦᱟᱱᱭᱟ ᱱᱟ ᱪᱮᱨ ᱡᱟᱛ ᱛᱚᱝ ᱛᱟᱢᱵᱤ ᱠᱤ ᱠᱚᱱᱫᱟ ᱱᱚ ᱦᱟᱱᱟ ᱤᱱ ᱫᱚ ᱠᱟᱱᱤ ᱜᱟᱢ ᱡᱤᱥ ᱨᱡᱟᱠ ᱛᱷᱟᱢ ᱠᱚ ᱥᱴᱩᱝ ᱜᱩᱱᱩ ᱛᱤᱥᱩᱱ ᱫᱤᱨ ᱡᱟᱠ ᱠᱚ ᱛᱷᱟᱢ ᱥᱤ ᱠᱚᱱᱫᱚ ᱥᱛᱟᱯ ᱥᱛᱟᱯ ᱠᱨᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱯᱮᱛᱨᱟ ᱪᱟᱢᱥᱩᱝ ᱡᱜᱨᱤᱥ ᱨᱫᱚ ᱛᱨᱟ ᱞᱟᱜᱡᱤᱱ ᱡᱜᱨᱤᱥ ᱚᱭᱟ ᱛᱮ ᱪᱷᱟᱥᱜᱟ ᱭᱮᱱ ᱨᱤᱜᱩ ᱡᱮᱛᱚᱱᱟ ᱩᱥᱩ ᱨᱡᱟᱠ ᱠᱚ ᱛᱷᱟᱢ ᱫᱚ ᱪᱤᱝᱤ ᱛᱷᱟᱢ ᱫᱚ ᱛᱤ ᱥᱩᱱᱟ ᱢᱟᱨᱜ ᱫᱮᱱ ᱡᱟᱠ ᱠᱞᱟᱠᱟ ᱩᱥᱩ ᱪᱷᱟᱞᱟ ᱠᱟᱱᱥᱩᱝ ᱠᱚ ᱫᱚᱝ ᱜᱩᱡᱮ ᱥᱩᱱᱟ ᱛᱤᱨᱵᱤᱱ ᱭᱮᱥᱤᱠ ᱠᱚ ᱪᱩᱝ ᱛᱷᱟᱢ ᱫᱚᱢᱚᱡᱜᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱭᱮᱱᱟ ᱠᱚᱨᱜᱚ ᱯᱩᱨᱜᱚᱨᱤ ᱛᱮᱢ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱱᱤ ᱠᱟᱨ ᱜᱚᱠ ᱡᱚᱥ ᱛᱚᱠ ᱛᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱪᱮᱢ ᱵᱚᱨᱟᱱᱫᱤ ᱡᱮ ᱡᱮᱞᱟ ᱢᱟᱥᱠᱟᱨ ᱡᱤᱵ ᱛᱚᱱᱤ ᱩᱥᱚ ᱛᱮ ᱛᱟᱝᱥᱚᱝ ᱱᱟᱨ ᱠᱟᱨ ᱡᱟᱠ ᱠᱚ ᱛᱷᱟᱢ ᱛᱚᱝ ᱛᱮ ᱥᱚᱝ ᱫᱮᱞᱣᱟ ᱤᱫᱟᱞᱤ ᱩᱥᱚ ᱡᱚᱠᱷᱤ ᱡᱤᱜᱨᱟᱱ ᱫᱤᱠᱷᱤ ᱡᱤᱜᱤ ᱥᱚᱱᱟ ᱛᱟᱝᱥᱚᱝ ᱱᱟᱨ ᱠᱟᱛᱟ ᱩᱥᱚ ᱡᱟᱠ ᱛᱷᱟᱢ ᱠᱚ ᱪᱚᱝ ᱤᱛᱤ ᱥᱚᱱᱫᱟ ᱫᱚ ᱠᱚᱱᱫᱮ ᱩᱥᱚ ᱦᱟᱢᱟ ᱵᱤᱡᱤᱱ ᱛᱚ ᱠᱷᱨᱜᱤ ᱜᱟᱹᱱᱭᱚᱨ ᱱᱚᱡ ᱜᱚᱱᱨᱤᱥ ᱵᱤᱴ ᱜᱤᱡᱤᱱ ᱛᱚ ᱩᱥᱚ ᱪᱚᱝ ᱱᱚᱡ ᱜᱚᱱᱨᱤᱥ ᱨᱡᱟᱠ ᱛᱷᱟᱢ ᱥᱮ ᱠᱚᱱᱫᱟ ᱩᱥᱚ ᱜᱚᱨᱟ ᱡᱤᱱ ᱛᱚ ᱦᱤᱣ ᱱᱨᱤᱥ ᱠᱮᱢᱟᱨ ᱡᱮᱵᱡᱤᱱ ᱛᱚ ᱯᱷᱛᱜ ᱱᱨᱤᱥ ᱛᱚ ᱛᱟᱢᱪᱤᱞ ᱠᱚᱢᱵᱚ ᱛᱚᱱᱤ ᱥᱚᱱᱟᱨᱟ ᱛᱚ ᱦᱤ ᱜᱚᱱᱤ ᱠᱷᱥᱟ ᱜᱚᱱᱤ ᱛᱚᱫᱚᱠᱚ ᱛᱮᱪᱷᱞᱟ ᱠᱟᱱᱥᱢ ᱠᱚ ᱫᱟᱝ ᱡᱟᱢᱱᱟ ᱪᱷᱟᱥᱟ ᱞᱟᱴᱠᱚ ᱥᱛᱤᱵ ᱡᱟᱢᱱᱟ ᱨᱡᱟᱠᱤᱵ ᱥᱮᱠᱚᱱ ᱚᱱᱫᱤᱨᱟ ᱪᱷᱟᱨᱟᱯ ᱥᱟᱴᱩᱝ ᱜᱚᱥᱛᱟᱱᱤ ᱧᱮᱨᱫᱟ ᱡᱤᱱ ᱛᱚ ᱠᱷᱟᱨᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱛᱚᱨᱫᱟ ᱡᱤᱱ ᱛᱚ ᱥᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱠᱟᱨᱛᱩ ᱡᱤᱱ ᱛᱚ ᱵᱟᱝ ᱢᱟ ᱠᱷᱚ ᱜᱚᱱ ᱚᱱᱫᱚ ᱜᱮᱯᱩᱱ ᱚᱱᱫᱚ ᱪᱷᱟᱥᱜᱨᱤ ᱧᱮᱱᱟᱝ ᱟᱨᱫᱤᱜ ᱟᱨᱫᱟᱝ ᱢᱟᱱᱤᱱ ᱜᱚ ᱪᱷᱟᱥᱚ ᱛᱟᱜ ᱪᱷᱟ ᱡᱚ ᱪᱷᱟᱱᱟᱝ ᱟᱨᱫᱟᱝ ᱢᱟᱱᱤᱱ ᱜᱚ ᱪᱷᱟᱥᱚ ᱠᱷᱟᱨᱟ ᱡᱚ ᱥᱮᱠᱚᱱ ᱚᱱᱫᱚ ᱫᱚ ᱥᱟᱥᱢ ᱜᱚ ᱥᱩᱜᱨᱟ ᱡᱤᱜᱤ ᱧᱟᱨ ᱡᱤᱨ ᱜᱟᱨᱟᱞᱚᱥ ᱜᱚᱣᱟᱭ ᱫᱟᱞᱤ ᱵᱟᱝ ᱢᱟᱥᱨ ᱥᱮᱠᱚᱱ ᱚᱱᱫᱚ ᱪᱷᱟᱞᱟ ᱠᱟᱱᱥᱢᱟᱱ ᱫᱚᱝ ᱜᱩᱡᱟᱢᱱᱟ ᱪᱷᱟᱥᱟ ᱞᱟᱴᱜᱟ ᱛᱤᱫ ᱜᱩᱡᱟᱢᱱᱟ ᱛᱟ ᱱᱟᱨᱛᱟᱣ ᱱᱟᱛ ᱱᱟᱨᱛᱟᱣ ᱜᱚ ᱦᱟᱨᱜᱤᱱᱤ ᱜᱚ ᱠᱚᱨᱛᱚᱜ ᱢᱤᱱᱤ ᱥᱟᱢᱞᱚᱜ ᱜᱚ ᱫᱟᱠᱤ ᱢᱤᱱᱤ ᱛᱟᱱ ᱫᱚᱢᱚ ᱛᱚᱜᱫᱜᱟ ᱛᱩᱱᱤ ᱥᱩᱱᱟ ᱛᱟᱱ ᱜᱚᱨᱟᱡᱩᱱ ᱛᱚᱦᱜᱤ ᱪᱷᱟᱢᱟᱨ ᱡᱟᱡᱩᱱ ᱛᱚᱜᱪᱤᱜᱤ ᱦᱟᱢᱟᱡᱩᱱ ᱛᱚᱜᱪᱤᱜᱱᱤᱭᱚᱨᱤ ᱵᱤᱴᱜᱤᱡᱤᱱ ᱛᱚᱜᱪᱤᱜ ᱢᱟᱨᱠᱤᱝᱱᱟ ᱛᱟᱱ ᱥᱢ ᱱᱟᱨᱠᱟᱱ ᱫᱚ ᱪᱟᱝᱜᱩ ᱜᱚᱢᱟ ᱪᱟᱝᱜᱟ ᱦᱟᱢᱤᱞᱟ ᱞᱟᱠᱷᱨ ᱜᱚ ᱜᱚᱸᱡᱟᱨ ᱡᱟᱨᱤ ᱢᱟᱢᱤᱞᱟ ᱪᱷᱟᱱᱜ ᱧᱟᱢᱚ ᱜᱚᱸᱡᱚ ᱡᱟᱨᱤ ᱜᱚᱭᱟᱨᱟ ᱡᱤᱱᱟᱜ ᱞᱟᱯᱟ ᱪᱷᱟᱜᱟ ᱠᱤ ᱡᱟᱨᱤ ᱢᱟᱨᱟᱣ ᱜᱤᱨᱱᱟ ᱢᱟᱱᱤ ᱪᱷᱤᱜᱤ ᱡᱟᱨᱤ ᱥᱟᱢᱤᱫᱟᱞᱤ ᱛᱟᱨ ᱡᱟᱠᱵ ᱛᱷᱢ ᱥᱮᱱ ᱩᱥᱩᱝ ᱜᱚᱨᱟᱡ ᱛᱟᱦᱜᱤ ᱪᱷᱟᱢᱟᱨ ᱡᱟᱨᱡᱩᱱ ᱛᱚᱜᱪᱤᱜᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱫᱚ ᱠᱟᱣᱟ ᱡᱤᱱ ᱛᱚ ᱴᱚᱢᱚ ᱫᱟᱣᱱᱟᱨᱤ ᱠᱟᱨᱫᱚ ᱡᱤᱱ ᱛᱚ ᱛᱟᱢᱵᱚ ᱫᱟᱣᱱᱟᱨᱤ ᱛᱚ ᱤᱱᱟ ᱛᱷᱟᱢᱪᱤᱞ ᱠᱟᱢᱵᱚ ᱛᱚᱱᱤ ᱥᱚᱱᱟᱨᱟ ᱥᱟᱪᱟ ᱠᱟᱱᱤ ᱫᱟᱱᱟᱨ ᱫᱮᱵᱡᱮ ᱢᱟᱨᱜ ᱠᱟ ᱥᱚᱱᱟᱨ ᱡᱟᱠᱵ ᱠᱚ ᱛᱷᱢᱛᱟᱝ ᱜᱟᱞᱣᱟ ᱢᱤᱯᱤᱨ ᱜᱚᱱᱤ ᱨᱚᱝᱜ ᱨᱚᱝᱥᱟ ᱛᱚ ᱥᱚᱝ ᱥᱚᱝᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱨᱟᱝᱪᱤᱢ ᱛᱚ ᱠᱩᱨᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱨᱚᱝᱜ ᱦᱟᱱᱟᱡ ᱜᱨᱟ ᱣᱟᱥᱱᱤ ᱱᱟᱨ ᱫᱮᱵᱡᱮ ᱜᱨᱟ ᱢᱟᱨᱜ ᱤᱱᱟᱨᱟ ᱤᱥᱚ ᱱᱚ ᱦᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚ ᱦᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚ ᱱᱨᱤ ᱛᱚᱱ ᱪᱮᱥᱟ ᱛᱤᱱᱟ ᱦᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚ ᱱᱨᱤ ᱛᱟ ᱞᱚᱱ ᱢᱟᱱ ᱠᱚ ᱞᱚᱱ ᱠᱚ ᱱᱨᱤ ᱥᱟᱯᱥᱚᱱ ᱫᱚᱢ ᱪᱚᱱᱟ ᱞᱚᱱ ᱠᱚ ᱱᱨᱤ ᱚᱭᱟ ᱦᱟᱱᱟ ᱣᱟᱥᱱ ᱥᱮᱠᱚᱱ ᱚᱱᱫᱚ ᱱᱚ ᱦᱟᱱᱟ ᱡᱮᱢᱛᱢ ᱟᱞᱚᱱ ᱤᱥᱤᱜ ᱛᱚ ᱪᱤᱜᱟ ᱠᱤᱱᱤᱱ ᱡᱚᱜᱩ ᱱᱨᱤ ᱪᱤᱜᱢᱟᱠᱤᱱ ᱟᱞᱚᱱ ᱥᱚᱠᱟ ᱚᱱ ᱢᱟᱨᱱ ᱫᱚ ᱠᱟᱪᱱ ᱱᱤᱠᱟᱢ ᱪᱚᱥᱩ ᱤᱱᱟᱨᱤ ᱦᱟᱨᱟᱨ ᱫᱮᱣᱟ ᱥᱮᱠᱚᱱ ᱚᱱᱫᱚ ᱡᱟᱠ ᱠᱚ ᱴᱷᱟᱠᱩᱱ ᱫᱟᱥ ᱜᱤᱱ ᱱᱨᱤ ᱞᱤᱨᱱ ᱥᱤᱱ ᱢᱟᱛᱩᱞ ᱠᱚᱝ ᱜᱚᱱ ᱱᱨᱤ ᱴᱷᱟᱠᱩᱱ ᱡᱤᱱ ᱛᱟᱱᱟ ᱥᱚᱠᱟ ᱡᱟᱱ ᱱᱨᱤ ᱱᱚ ᱦᱟᱱᱟ ᱥᱮᱠᱚᱱ 다 의총 전이 소나라 다 철학 샤트고링 라모 송아만가 강은 홍보 특고 마트가 역도라 송이 걸도 마트 말아 용 송어 마트가 달리 다작 첨거 중에 딘데 그게 다 그지나 야럭수 커이 쩍쩍이 달리 송럭수 메토 렌리 달리 아작 그 첨땅 대성 델와이 달리 렁금 터다가 대식금 초아드로 준도 응심금 그기거레와 고리데 탕가라와인 답샤파스 죽음들 소리 인럭스미 있는
3: 레타콩근 레토이나디

Samba, somebody in an harshing the rugby, carcunga, sambain. Rugby, carcunga, samba, chungundaganga, was young mamma, who is in Kuni, Huachin, Nuga, Chamdak Latin, which Chinese are going to which handaganoni, she be Lacham, Mungpo, Histosini, Strangel, Jenum, the Stongi, she be Chamsung Hosi Taka, Hisha Tumasi, Dubo Chung Chung Sotan, Dubo Chung Chung Si, Pama number, Yamchul Shasian. Я же почему чунцо, тележен теренге чоки тинчерге самба чумун дагнанни. Ямранге ленг кэнжэн тунгум жизри чадгшио кэнгэ чопо чунчунг юна. Линсэн татун кэнгэ кабран чанг тэгэ дэнчэ тэгсэм нирге сэмдэн нарнгатан. Тэгэ дэнчэ тэгсэм нирге сэмдэн чэгэ шкэлэмдэ. Вжэлэ датанни, ямранге ленг кэнжэн тунгум бэргарсэсэ.

0: Aduima, remanjuya, sopchik esga dijere.
1: Serong tamoshi, olgudu namaruwe numarka, olgumar tsesuk nyenda inare.
2: Olgumar charci anisadum, olgusung charci njubarasum.
0: Ya, taa lopchik chusongare. Aduima, arima yuanjuri.
1: Serong tamoshi, ndana nyerju lamtik menuga, songna chungna mari. Nyerju lamtik, Вденчик жирца иннери.
2: Джимчил джилм сэсуншил. Вденчик хивша сэмсэзун.
1: Пшипа сунчуп шэпэр нацу нгэчу шэжин юл.
3: Гунгу омэлэн пэйги тэфца цубэ. Пшипэна джизэв ядан нямжилги. Шипр тэкэр дэн, шипр хэсчун шипр мбоггэл пшэн.
1: Шипа сунгчум шипр цангба юэ бэ, сэшгэн алани чип шэтэр.

야다든 Дэрэн нямчулэй чугэ чэмцэн лобсэй тайгэ хэвшаа тунгунда инжина. Эргэн дамжин цэфтэн дэг жэрцан бэй, чэмдэг лаштэн бэй чэнс эргону хуэчан дэг нэнэн дамны ян. Сипэй лэгча мэнгдэ хэртугэй дадангэ, сипэр жуэншул нюнгдэг тунгуаны хачэн гачэн ян дэс эргугэ. Рэй чэмдэгдэн памадагги, сипэр фобсу дунгтэн гүрнда хэжу инжина ацу чэмдэгра памадагга чи цавагэн ганкэж, яна намжинда да тэсэн дунгса дэрэла. Дихгүра лагбузг штэгэй, штуг табсунна, сипэр фобсу дунгхашэн, ганнала кави цэгдэн ожунлэг рэнжинг лагшэл, дадун дитху чарваг Шка чавшайжа маңа згийог. Мүнхар, нға цу үүг шчацуғг жердынг гниуа мүгі сүнна, фобсуғг чацал ду мүнян ба. Торм фобсу нюнвий мүржан нюнва, хуанчург жгірм дан дахи, самлуғг куршуғ су бжал мүдаг ба. Хуанчург тунгхун хашчаг жан дан, штанчаг жан дан нива, хивша дан аргнийжа юанцалаг ма ва. Шави жацапгагангий шипи лобсу дэнжи штагса мэнзэн басу. Шчэн дамашига нэмул. Унжан шипаны рэнгнийжи жирба хчигба инууг. Шчэнг да цаюг мэцэла цанг шипаг лобсу нэ зонжундада хачанг гэл чиваре дэзири кэй хуйчандаг нэг навшэл юг. Ngātsu njiktamaga kākhuay ra, nyeh chūmīn zāmwa gulung nāmei ra, khang zirmil jārzung nāg nāmei tas irga. Njiktam kāmga wgidanga mūwa sā zgīn nāra yin, chūmīn nyeh shchigra mīmul. Unjang chimdagdang pāma māngbū shikī, nāmjinda shībāga zangcha li, xienchanda zōu zungdādangi tūsū tūngjūnda gōmshī sartabiyoga. Дэна мова гэнмэнсик чи чэртэнгэ фобсу тунгтэвсигжэн инжэрэ. Ина ян дарти тиндэр, шипасиг шуг юнни пэджэсэн жугуна хачэнгэ шкамусиг янжэ. Су фобсу тунгтэвгэ аргэлэмдэ масана мова лэгбусиг сосчунсэжэ хачэнгэ шкани мэцэгэ чи мантайэн шипагэ лэгчан дэтэнэ дадэнгэ хцэтун фобсу тунгжунды хачэнгэ галчэгэ. Дэли Шипар елчий дан бубаа жатамни мацаг дэнчуг шкалмайан зутар дасирг. Гангтар чимдаггий рэнг шипааг лагчаанда югуаэри хэртугуэй жундада хаачанг аннал чимбухзгарэла. Дадун мэдэдэ шибааг лэгчанда тоорндаг сэрштунжу нэйн шкэммаара замжиг нэнжу. Лэглэнда дэв гэнтэв шаажу нэг шуга, да мэдэдэ пэсэм тэсэм нэнжу нэда хаачанг галдачиг дэсэргүг. Шибааг шэнча ам, шибааг мэсэнвэй ча тавжа жиштунги жир гэнтэв шаажадан. Суу мэлэгба ам, янна мэсэнвэй шугла. Калу мэчэр жэйн ацэн ибэрдэ сэмлан зэнгүүг. Шибэй лховсу нэ хгэлмэй рэнжэн дэн, зэфтэн рэнжэн. Нар ма сунбэй сэмкэм жэ мэвэй, нар сунбэй мэвэй шэньхэбэй гуршэгэрэ. Дэрчэнгэ гнамэ үүг кахуэра амэвэ дагу, ргэмэвэ джигу дэсэрга. Шибааг фобсу гнала кавадаг дитху чарвай инжундада хачанг галдачиг дасэш.

0: Rētikana tā vārkīm dē kārtuk tāng jilni dāndir shēkīn dānshīng āntuk chūzhī wā, shēktir jā tāng dānshīng āntuk chōngā wā, yīgjā sīrlī nīgā rīl. Nāmbā nīgā kārtuk tāng lā pēp rōng. Rētikana shūnī ākchī dānshīng āntuk chūzhī wā rā chōngā wā nīgā rģiānkān jī kyu yīl, kēnyi sīn jī kī. Kēnyi gā kīnū gā jōzhī ngīna gāñchūk khōrjīk gā nōlkīn gā kūr. Akuta. Re, gonata xin randar ngi sengu sam tona chimpa.
1: O lakso, te nata terong zon choni song nan dana se kurman jong shik mo shtipak tam ge pasa. Da nartak kara ge kontong tam ge chio su, kha chad gul ge kontong si ge chio su. Njok a mong azga wong shik kum jig su, ki a mong azga shik shik kum jig su. Da du konda ni, da rung ge tam ge kap shik na te gong da ni. Хшан дамбаг кэргэв кагнам чэгтар ившан бамбы ихсон тон чэгэн зэр мардор чэг чэг идали кагнам чэгра чивчали идали ихсон тэг ядор чин дали идали тахтам дэ хэлтини цаг цусу дан дэ хонзини бэм цусу данда ду конда кэри зине на капсу ап ихтам тиса ап ичэр чак хэг чэг анам ца цу цу ну ни чэг дон дэ сав жиг ланз гы ону та арджан чэг хор чэг данда ду конде кала ку ку ни го го лон чэг шэн мартай го зин ди чон чаг чэг конда ни мара ку ти дали ка са ю кэр мартаук я та тэ на кэм ри тэ зин на гон дэ ни ли лат кэр чар ку так кэр чэг сэм кэ кэр гжа ку тан а тан андага нда ни нам лэн ис хонан чо дэ нэ зэ ка са ю шан на ку дэ нэ зэ кэла ка ни ту нэ рапа то ту гэ ла цэ ку кэн шэ чэ ла ка ран а ла мара вэ ла андага нда ни са у чэ я са чэ цэ гэ нэ чон ра ма ян та зэ гэ ржан чо хор чо гэр кан дэ ни нэ тэ ро чо нам за гэ зэ гэ чэ ахтар ка зэ гэ на лар цэ гэ зэ гэ рэ ко та тэ ин нэ ян на нэ на хос рэ нэ га нан гу на ю нэ я хс рэ нэ ра нэ гу на ю ни нэ га ар кэм гэ лу гэ да у ни ро тул чэр кэм гэ лу гэ да у ни дэтэг тамчик кэмрэзинэ на тавр норка а гвдисчэн дэт контэш тучо пинэ мачлар чилгав токмав далавдали тандана чэлгэ ку кэгу отвдинэ яна

Retara, Trinan Jan Marco, Trinan Lunjala Lungatang, Chutarung, or Saraju Sukun Marco, Trinchen Hamago, Susukuta Chosungini, Oya, Tashi Jamar Jurjuri Dali, Guardoya Jiri Dali, Oya, and the Italy, you'll make a tongue, milk target tongue, Talati Javi, the Evaluna, Oya Chun Tonsu Jura, Oya, Tachu, Gundanyag Manchester, Tundrosuk Yanchester, Oya. Takmari to Zinina, Nurtu Shumaz, Stavjan Tamaz, Tangogri, Samasi, Pontari, Jema Tonumani, Marki Tunkua, Nyoga Tanya Tortambasi Kumut, Matsangatar, Jarjar, Sukun Tanya Tortambasgata, Nirzon Donara, Takiri, Machu Jamaica, Toyanayan Tamchituinara, Oya. Такмари тов дине на самлуу шигсэм чигнийг тун. Дуртын яхар сармаз үзгүл. Мацуурэ тэр гартар ихи. Ретис юм өтөртэрти. Отав шин зүт тун авширтар ихи. Тон тен дама төртэртира. Оя чу рэка ийвэн. Чэм чи ийвэн. Рэнг нарца. Оя дэтг там чиг нона тэм үек ойок. Оя тэнчин хамазу дэнлэнэ кока дэнлэн лугчи кок. Оя тавр норка. Оя динон дэна конретине лопча чимон жми. Кырге мэрга шандыг ши жакба ши чим жиги. Дэм үек оно тим чогла кан ер ком чуган чопан бур. Мэва луга чин ба тонги. Кару ки шуга кан кури нэк бу тэк шуга арчафтани. Дин жогонора юк мо. Дэтг там чилан дор жобра. Тэнчин хамазу к нюрну чинига ана мана энри. Оя, вахани амиксинри, чахани гарив тонри. Инна чун таразы чызга хамати, сымксу гонри. Оя, там не сымзг инна, оя, та кугнан ардан гону не отак сон бузгра, штанын нап чекну чыкт. Чун музг инна, оя, тан тузула кашиг, дорж гыренде, салык дорынде. Оя, тузине на тенчин хамазг, ота жир фузгни, та табзур тызык самзг зу хитэн кучи, жазура мынжгызи, та чынзура мынтонзи, тому шакун юнача, та тузун туни соне на картун арджа лолори, локтун шык жандыгын зыгри, та картунын гы сыртори. Ты соне на тенчин хамазе жунды, Зангурин гортун зум юти, гол хари нөкөзүн ути тату, мөңөл хаңгон жүкүжиги, таңгон

0: хар кимжиги гаргаш чирчилги хамазу семкэм махчига оя нэ индэг жүндэв шакачин нэг тончин энэри ржилэн чин номбар цачин энэри ржаам чи кунун тата гом ишали сонна шаванган баз гэнэри чопартга чин гэнэри ржаам шиг ижа сонга сэжил ржаам шиг ижа тухгав жавдангс сэжил житэн камда хуй ону мари санг тонда лам ёну мари нэ чин номбаз ум тони сонна энэра оя нэ хуй чимжир гам тир гам нара лам хамуниг хона ёни нэ музу марим гон нэ матртаг рачу узгрим гон нэ таркылгра карчу узгмари оя ти сонна энэ ур жатып жимжи норыз энэри ржатым гун хня энэри ти сонна энэ чиркала кани ржаам шиг идази та тавзул кунзу кыркен кур ачун дизи хамак су дизи анды сеним незгта шун ёны марин ды секути тату кын дизине санчик итар жа лалан жо гонри гун кури тира ханан жо гонри о кай нунна гун кур гонри дой нунна сугул гонри ритара кмртр шали сонена там я лала лавши тиг сертик гун тату ку тира ор кота ту кути лони хини мар тунзала тынги гамару ча ка лонзала тынги о я та кури тузине яна там не жен амба не итали та улу амба жен чели та тэнни а та канчим шини кавжиги кало мену та шони а та ндому зидонара та хнару чиби хнга сона шуру рка хтанаре хави уркум тэнни яна чугвжиги не хтамги на саквжиги та тавзун хавсын го урка шонзун го цурка рорун го рти чигсым дана стави ламари юнри сак норри юнри атан тумузум данасун идали марчигил ян жупай чинчич мочичу тамча идали таны зорти тони вшента мери чира чумри тивди тони яна артык пала кирге юндын мети шиг пин тапаны тупи юндын ин хсон ва нымжента оя таны зорти тони вшена оя ата тум вшава анба чупа артыгчин хама ян ачил хачиг ин чарчил оя ота ntamuga shava mali junda ta nanin gorili tangarawa itali simkang kirkchi garewa itali tegung ndana kirki hamung wonsusu dobrek wonsi sun dani tsukwang gozur kirna tsak chigni si shambu jam tang so tsak chigni de na khar kiru no nam khokhang du yok samna nyangam tsaga nyangjer yok samna mabjur kang kir semak chigni ju maro rohtu no ach chigta junda kira ka chen chi sekyo tira go pan to sekyo ta to muzika ta rashi de lon samji ga ya
1: Yarigo tatayna teram dogin kasam ka sachani oni partan urdiksam zo ir tatani oni choni rasam zo bi chong ir ni oni chachik devran qta ba jang gor de cham mar gde ya jang gor dong na ro ba chana ba kor kar chong nang li de mo yna li chub ji nang go sim de mo yna ya tatayna ni de ni teram qtam zig chal ta shir shan na ta go ni yar dong ni kor gtsal mar dong na go ko tsu yna Там ще пам атон йока законде то я нам курлор тип яко мга хсава мандап яко дартан че якан нок ятан го изер теро чана багна го хватисм ченцо озан ихтам дип ятам шакып шакай хуй инз хуй шакып шакай хтам инз дир тони ни чап чон ка чан чан ан чан стина ка чан ма ни стина пам кам тон зур тони ма теро ген дар му ка чан ван зёнри тетто чет ги ван ди нан дана ян чо хон чо ба ни тара Takala tamu mnyezi ki kalo tamu stazi ki pidala nga dana wabda yonari yinna nirang shkarpa yinnab tukwanari hashan chakri yinna hngu gwanari nirang jibka kawapu gwojiri rang nga gwanla shkyong gwojiri shkikong yinna nga xiamma jwa lakpar wana nga thongma jwa dishtani chumiri dina nga maksan tamu shenna san menzikar dintang rashti jenna rma menzikar tani shkip jenna shkimchu uma yinna chankukna chamba karu yinsa zikar tani dhe ngish tushar wabkana machak jizga majyam sawkana manab jizga terang chib shiata dino tumu yin nga chumu kashi ko yoko wa wa ko sam nga sim sam bi ta na ga ko tik to bi ta na ji ko ni shet ki ji ri sam ga ko ni ji di men men ta ra nga hu lu ji ji ji to la ton se nga mi sha ti ni shet ko ni mi ka ta ka ta ka lo di da lo kam chim de ki song ni te ro jo jo ko jo ka ka ta ji ti su yi kwa de dan tang no se ko na ga ko tu no to me na ya te ro ka tsu mo cha ka ka ko chi no pa sang ga na na ta chumu ri ti ti ga na ta go sir sir yu la ho ke na sa na тэн нүхтари тэрэгэ гони кара кэрэ юрта байнэри дэйэнэн дэни тэрэм нүгүн мар уччатар нүм мойдалэ хятад ноту мойн орчан чо хон чо зэгононди орчан чо хов жигна мара сугуртандэни ни тэрэм чо мэрэти тамнаг чанамба цэгэрчэ дарю няна азин жогам даян ван пэр тэмэрс пэназэ жото мойн я да чэзэги мара гэтэна нямах чо тон тэбин дэртэн чэн хама ни чонди юр юр гнюр гнюр дад нямах чо тон тэбин дэ ba tsu tsu gu mi bahu ni tsa gu na, sham op chang ni shku gu na, yun mi gu tsam ta ni. Chumak xiu zi, gor xiu zi, ngob ra zi, hu tang na yin na. Kur war jia xim zi,

0: kapdaz gando dizgina.
1: Aya, lakta ni nga nashamar lupa tachimu ga talu rangi njimu mega tachimu mega nizandum tiyemu. Tani ni zimjik chili yinzga uuk ka ikhtum rinda yun. Tani ni chili nda dam kuna ga muyir kashag nishasun zikana so ta chili nda rangi ga mirgulupchin sosu gana dik chino ga chili zgre. Tanda dik chino rana dikchin zemba maazir yotirecha. Ta nga rangi samsun zikana ta nina ga ромер кешкетман икендер гэм уюнута таш томрындала яңчу аюнуга тими ти дерти ютер самка нарангэм сонсонзгына таш томр кешкендала тиге кучу аюнута мазбуз та ти динарангэм сонсатна ням ням сонсон тун будет тими гэ уюнут ген кешкенде да та чинин демди дерти хтон работаин тэнни тани гнужи капка чинин да ян окай сонрында ин
0: нади
1: кен го кэтти жумжигинде ян нам тату окай сонрында дамжигна та шишэх нахчига блогтан не бүгдэн жанак бүгдэ жан жүзөн элонатан мэрэна тэнида адамныг дестин тимизге яйот
0: нэри
1: яндай го дестин зыону тан аран тума мамжон бүн коммуникасы гидн хармолла кытан ди чичи хармол го кодимде глоб нёмо тэнида та хочадыгын үдүнида ни гидн конста узда рыг гидн астин тусманада умэмни чичига чиг карын хан юнататага ni tige tinum ta uz ger tup ger isamida da ngarang di ne shamal lup ta chimu u kai sum ge chimin do dam na yen ta ham ge tin zgen ta ge
0: na di di di ko tin chi oni chorang ge sonje sham ji cheli ge khap shog dong di mu ge ge tani khap da ina la par ta chang ge da kon sha kon chu cheli ge la ka ni chi nak chi rang jin zgen de min den gon in ji wa ta chi sham ji ge ga lob jong ra sham ji ge ga chi shi shin ba zgi tab ji na da zo shi ge yu kwa se gon ta shig chu ta chi yu kwa ri chu lo tu nam ba zu ge chi hi gon zgo nu ta nge je nan ra ta ni ram jim sham ji ge nan ra da so su zu in ji nan ge ji nak chi rang jin ge sham ji di chi gen de mi che lin den de mi de sham ji ge tu ta ji na shi ge ha ji sam ge go na lo tu ka da ge na te jin de yan ji ni ta ge chu ta lo di sham ji ge ran ba di chon ji na lo sam ra lo sam bun de ta rang ge sham ji ge yu kwa ri yi ta tang de yu ge ji sha tum ge yu kwa ri go ge ta sham ji ge ran ba de to na di yang ge sha тэ юкад готна шэстмтэн джэви челитэн джэви хэчадга мангазга логу хэчамангари лга сона янтана нанагачи как каблера мампури ёчри самгу тикэнг та шэстмтэн джэви хэглугтэн ти ламга как кыни тэтзуни кабдарина
1: дүгэдэм шикай гонугэр дэстин хчигэн зыкна та ук штимис томрын дэш радим дэшэпти мачазык та ойкэлэн никино гоштун чипатани ук кэштум жанан гоштун бапу тразим дэшэм марто та типу ой янага ук умисын бапу игрэг дайкэлэн никижэ гонага та ук кэштин токтан ук умик тойнаштын сонтан нага самчин дэдин дэшэм шидин комо
0: яри
1: тэр дэштин хчигэн тани дэптэни танда та Кунгушантара, яйк лен чижмуга, сам чиндатала, джинджим кун, та ужин, джинджим кун, джинджим нахи, нинка, норгус, умик, вихингиш, памята, джинджим кун, шигнинка, та наранга сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам там там менде гонита умик сам жерменде аянга мыши тап керес анда дүшүгө тигизге рынга бугнада ошо кейна ни та какыр тойна та отуран сонсоң ук та сумрик жанлык дий хочешин дөнгө кома
0: ари
1: тенида кэрпи сумрик жанлык дий кача гона та дег сумрик жанлык дий нде тобдоши гоно вся маргуазыры тенида дий сумрик жанды чаян тарттык сана ноши кыштым жанды кидок тикенгэ астом жан канан кант чигуй астом жан тетант ни ок стам чиканов ни кэшин бэ кэмп по янгона таган сунна чиш как чигудат тэр тэнимаз та конг жибэнда жинда андивчига ок жимдикшэнэ жимдимэнэ шигэнэ тикенгэ та ой кэмжэ кэдэ та зэрти хотя шинэ нэ тикенгэ да та тан рэнгэп чинэ гусэт мян та ицэн баг тимчэн дитэ мак тамо тикенгэ да таган сунна чиш как чиши тэр я
0: нади диди Nadi ringo marik chu ta rimba kanot gina ra ngiji nan jayang na lakur te yara songu songu chu shamji karimba ta ramjim shamji karimba nimbanon shamji karimba la sukwande yara songu songu

0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ала ду ако ба зу чэн и сон на гу на на чи зу мэн и до ин гу ро ни зу сэн ги ду ин гу си
1: ара я ла ру ги ла гу га я ла гу ро га ру ги ло ло ри